Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, щедрый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый, внуши молитву и вонми гласу моления моего, сотвори со мной знамение во благо, настави меня на путь Твой, и же ходить его истине Твоей. Возвесели сердце мое, воеже боятися имени Твоего святаго, занеживели еси и творя чудеса. Ты еси Бог един и несть подобен Тебе в возех, Господи сильный, в милости и благи в крепости, воеже помогати и утешати и спасати вся уповающие на имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока. Его же от безначальных недр Твоя отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси. И смертью своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их. От нея же сатана льстивый отпади, помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых. И приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милости всы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали восьмую кафизму из Псалтыри. Это было чтение Псалтыри. Кафизму читал диакон Сергий Нежборт.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает новости. Вы слушаете новости Санкт-Петербургской митрополии. Экскурсия по Спасо-Парголовскому храму для подопечных комплексного центра социального обслуживания населения Кировского района прошла 23 июня. Заведующий хранитель музея истории храма Наталья Чернышова рассказала, что это один из немногих храмов, который не закрывался со дня основания, пережил годы лихолетия и блокаду. Экскурсанты познакомились со святынями Нижнего и Верхнего храмов, поднялись на колокольню, побывали на Шуваловском кладбище, увидели часовню, построенную на месте первого храма. Завершила экскурсию посещение музея, экспозиция которого рассказывает об истории прихода от императрицы Елизаветы Петровны и до наших дней. Подопечные комплексного центра социального обслуживания Кировского района посетили Николо-Богоявленский морской собор и Никольский морской собор в Кронштадте. В рамках программы «Духовное возрождение» среди участников были члены семей воинов СВО. Куратор программы познакомила участников экскурсии с житием святителя Николая и историей храмов, отметив, что посещение святых мест – очень душеполезное дело. В Никольском соборе города Кронштадта иерей Адам Бокарев отслужил молебен святителю Николаю. Молебен перед иконой Божьей Матери Семистрельная в Николо-Богоявленском соборе совершил иерей Виталий Дементьев. Была проведена экскурсия по собору, где было обращено внимание, что с этим собором была связана жизнь выдающихся личностей митрополита Алексея Симанского, Анны Ахматовой, Петра Чайковского. Подопечное отделение дневного пребывания комплексного центра социального обслуживания Кировского района посетили также храм преподобного Сергия Радонежского на Крестовом острове. Был отслужен благодарственный молебен в сослужении иерея Леонида Королева. Из алтаря был вынесен ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского, и гости приложились к нему. Была проведена экскурсия и по Казанскому кафедральному собору для подопечных комплексного центра социального обслуживания населения Кировского района в рамках программы «Духовное возрождение», которая реализуется Кировским благочинием. Поездка прошла по инициативе председателя приходского совета собора и благочинного округа. Ответственная за реализацию программы обратила внимание на архитектурный облик храма, скульптуры святых в нишах и памятники фельдмаршалам Михаилу Кутузову и Михаилу Барклаю де Толли. Экскурсовод Ирина Кудинова познакомила группу с историей строительства храма и его внутренним убранством, рассказала о чудотворной Казанской иконе Божьей Матери и другим святыням, хранящихся в соборе. Участники экскурсии узнали много интересного о выдающемся русском полководце Михаиле Илларионовиче Кутузове, побывали у его гробницы. Подарком для гостей стала возможность подняться на смотровую площадку в восточном крыле колоннады, откуда открывается прекрасный вид на город Санкт-Петербург. Дорогие наши слушатели, в эфире прозвучал выпуск новостей. Вы слушали новости Санкт-Петербургской митрополии о реализации проекта «Духовное возрождение» в городе Санкт-Петербурге. Наш выпуск завершен. Хранит вас Господь.
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня, дорогие братья и сестры, в православных храмах на Божественной литургии читается рядовое Евангелие от Матфея, 8 глава, с 5 по 13 стих. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом в Царстве Небесном. А сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к словам поучения свидетеля Феофана Затворника на это евангельское зачало. Какова вера сотника? Удивила самого Господа. Сущность ее в том, что он исповедовал Господа Богом всяческих, всемощным владыкою и повелителем всего сущего. Потому-то и просил: «Только скажи слово, и исцелеет отрок мой». Верую, что все тебе подвластно, и все слушается мановение твоего. Такой же веры и от всех требовал Господь, такая же требуется и от нас. В ком есть такая вера, тот ни в чем не имеет недостатка, и что не попросит, все получает. Так обетовал сам Господь. О, когда бы и нам попасть хоть бы на след такой веры! Но она есть дар, и дара этого тоже надо просить, и просить с верою. Будем же просить ее, по крайней мере, с чувством нужды в ней, просить постоянно, притрудно, помогая в то же время раскрыть ее в нас соответственными размышлениями, а более всего покорностью заповедям Божьим.

0: Духовное слово.
1: Преподобный Сафроний Сахаров. «Видеть Бога, как Он есть». Читает Денис Гаврилов.
2: О духовной свободе. «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Послание к Галатам, глава 5, стих 1. Начало нашей жизни в теле, от земли взятом, Бытие, глава 2, стих 7, дает нам опыт зависимости от природных сил и вообще космических энергий, с которыми связана необходимость и детерминизм. Лишь через Христа познаем мы царство свободы Духа Божьего. Второе послание к Коринфянам, глава 3, стих 17. А затем и Духа человеческого. Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи 31 и 32. Последний, Дух человеческий, как образ первого, непостижимым путем творимый Богом, зарождается как бы в материи тела нашего, но по природе своей он, Дух человека, стоит выше космической материи. От встречи со Христом вырастает он в своем ипостасном сознании до той зрелости, когда перестает зависеть от естественных законов земли и начинает действенно воспринимать дыхание божественной вечности. Свобода человека, уверовавшего в божество Иисуса Христа и пребывающего в сфере Слова Его, принадлежит плану иных измерений. Она, сия свобода, ничем не детерминирована извне. Такой человек, приближающийся к мере полного возраста Христова. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 13. Хотя и является тварью Бога, однако Творец обращается с ним не как со своей энергией, но как с определенным фактом даже для него. Бог ничего не навязывает ему насилием, даже любви к нему, как к Отцу. Он открывается человеку, как он есть, оставляя человека реагировать в свободе его. Так Церковь отклоняет даже божественный, то есть оригенистический детерминизм, якобы благость Божия найдет пути, не нарушая принципа свободы спасти всех и все. Свобода сия, опыт которой дается человеку-христианину, принадлежит персональному началу в человеке. Эти два, персона и свобода, соединены неразрывно. Где нет свободы, там нет и персоны, и наоборот, где нет персоны, там нет и свободы. Этот род вечного бытия свойственен исключительно персоне и никак не индивиду. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи с 47 по 50. «Созданы мы Богом по образу Его, для жизни по подобию Ему, то есть ради конечного обожения нас, сообщения нам божественной жизни во всей ее полноте». Отношения между Богом и человеком основаны на началах свободы. В наших заключительных самоопределениях пред Богом мы самовластные персоны. Когда в свободе нашей мы склоняемся к греху, тогда мы разрываем с ним союз любви и удаляемся от него. Возможность отрицательного самоопределения нашего по отношению к Отцу Небесному составляет трагический аспект свободы. Но сие роковое самовластие все же является необходимым условием для тварной персоны при восхождении для восприятия божественной жизни. Да, мы свободны, но не в той абсолютной мере, в какой свободен сам Бог. Он во всем определяет свое бытие. Мы же, тварные из ничто, в самих себе бытия не имеем. Мы не можем созидать какое бы то ни было бытие, которого хотели бы мы по разуму нашему или безумию. Пред нами факт, первого самобытия Бога, кроме которого ничто самобытное не существует. Нам предстоит выбор: или наше усыновление Богом и Отцом нашим, или отход от Него во мрак небытийный. Среднего нет. Христианин призван к дерзанию поверить, что мы можем быть введены в обладание божественным бытием. Оно не принадлежит нам, потому что мы тварь. Мы не располагаем силами создать сие бытие. Оно может быть дано нам, как чистый дар любви Отчей. О чем говорю я сейчас? Я пытаюсь найти некоторую параллель из нашей обыденной жизни, которая объяснила бы, что происходит с нами, когда Господь вселяется в нас. Человек рождается слепым, беспомощным младенцем. Его орудие борьбы за свое существование – плач, которым он выражает свое недовольство или страдание, каким бы путем сие ни пришло. Родители, и прежде всего мать, по любви к плоду чрева своего, спешат ему на помощь. В начале жизни младенец прилепляется к матери, руками охватывает ее шею, жмется к ее лицу, плечу, груди, ногам, когда он стоит на полу и подобное. Постепенно научается он различать вещи, произносить некоторые слова, усваивает некоторые понятия, становится более сильным, способным стоять, ходить и бегать, наконец достигает своей зрелости – физической, моральной, умственной, сам может быть отцом или матерью, вступает в самостоятельную жизнь. Все, что испытал он в младенчестве, выпадает из его памяти. Он знает, кто его отец и мать, но не имеет более ощущения своей зависимости от них. Живет, как бы ни от кого не исшедший, свободный в своих движениях и решениях. Видит себя как некую полноту, как целостную индивидуальность. Словом, «я живу». Как это случилось, не знаю, но факт этот до конца убедителен для меня самого. Только разум мой знает, что та жизнь, которую имели мои родители, сообщена мне, потекла в моих жилах, стала моею, нашла свой путь. Так у нас обстоит с Богом. Как отец имеет жизнь в самом себе, так и сыну дал иметь жизнь в самом себе. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 26. «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и ядущий меня жить будет мною». Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 57 и 58. «Я живу, и вы жить будете». Глава 14, стих 19. Когда сия жизнь сообщается нам бытийно, то мы ощущаем ее как нашу собственную жизнь. Мы знаем из предшествующего опыта, что эта жизнь нам дана Богом. Она не наша по существу своему, но данная в неотъемлемое достояние спасенным, она становится действительно нашей жизнью. О ней можно говорить словами апостола Павла: «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Послание к Галатам, глава 2, стих 20. Опять повторю, я знаю, что Он живет во мне, но Его жизнь стала ядром, самым внутренним всего моего существа, так что я могу говорить о ней, как о моей жизни. Живет Господь, живу и я. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим. И я возлюблю его, и явлюсь ему сам. И мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи с 21 по 23. Сотворят, конечно, не на время, а на вечность. Вхождение наше в обладание сей бессмертной жизнью обусловлено хранением заповедей Господних. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Евангелие от Иоанна, глава 8, стихи 31 и 32. Подобие природы нашей Богу естественно порождает в нас жажду познать истину, стремиться к божественному совершенству. Оно, сие совершенство, не в нас самих, а в Отце, источнике всего существующего. Следование Ему во всем никак не имеет характера подчинения диктату внешней для нас власти. Это есть влечение любви нашей к Нему. Мы непрестанно томимся по Его совершенству. И Христос дал нам заповедь: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48. «Святая воля Отца, от века сущая в Нем, не чужда нам, Его образу. Она родственна нашему духу, хотя и превосходит наше тварное естество. Превосходство Отца объясняет необходимость борьбы за полное освоение Его нами. Мы свободно идем на сей подвиг, одновременно мучительный и вдохновляющий. Через молитву нисходит на нас сила Вышнего. Святой Дух совершает в нас искомое и чаемое, а не наши потуги. Мы скорбим до великой боли, потому что не вмещаем полноты Его в себе самих. И болеем, и страдаем, но и блаженствуем в самом всем страдании, и почитаем Его, и поклоняемся Ему в любви нашей. В своей наиболее чистой форме молитва наша есть не что иное, как восторг нашего духа пред Ним. Господи, научи нас молиться. Он сказал им: «Когда молитесь, говорите: Отче наш». Евангелие от Луки, глава 11, стихи 1 и 2. Молитесь же так: «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое. Ты дал духу моему обонять благоухание святыни Твоей. И ныне душа моя жаждет быть святою в Тебе. Да приидет царствие Твое. Молю Тебя, да Твоя царственная жизнь преисполнит меня нищего и убогого, и да будет моей жизнью во веки веков. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, моего тварного существа, да включусь и я, смертный, в великий поток света сего, как он есть в Тебе самом от начала. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и прежде всего, и после всего – истинный хлеб, сходящий с небес и дающий жизнь миру». Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи 32 и 33. «И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. Молю Тебя, не спасли на меня растленного благодать Духа Святого, дарующего силу простить всем и все, так, чтобы не оставалось во мне препятствия воспринять прощение от Тебя безмерности моих грехов. И не введи нас в искушение. Ты, сердцеведец, знаешь мое развращение и склонность ко греху. Молю Тебя, пошли ангела Твоего с огненным мечом, чтобы преградил путь к падению». Числа, глава 22, стихи 23 и далее. «Но избави нас от лукавого. Отче святый, Вседержителю благи, свободи меня от власти врага нашего и твоего противника. Самому мне бороться с ним не вмочь. Первое движение нашей молитвы – прошение нас самих. Когда же Дух Святой умножит наше познание и расширит наше сознание, тогда молитва принимает космические измерения. И мы, призывая Отца нашего, под словом «наш», мыслим все человечество и на всех людей спрашиваем благодать с таким же сердцем, как и для нас самих. «Да светится имя Твое среди всех народов, да приидет Царствие Твое в души всех людей, так чтобы свет, исходящий от Тебя жизни, стал жизнью всего мира нашего. Да будет воля Твоя, единственно святая,

наличествует только там, где есть персональная форма бытия. Вне этого рода жизни нет зла, но лишь детерминированные естественные процессы. В связи с проблемой зла вообще и, главное, в мире людском, стоит вопрос об участии Бога в исторических судьбах народов. Весьма многие отвергли веру в Бога, потому что им кажется, что если бы Бог существовал, то не мог бы иметь место такой дикий разгул зла, такое множество неоправданных страданий, такое отсутствие порядка и смысла во всем. Они забывают или вовсе не знают, что Создатель бережет человеческую свободу как основной принцип в творении богообразных существ. Вмешательство всякий раз, когда воля людей увлекает их на пути злодеяний, было бы равносильным лишить их возможности самоопределения, приводило бы к сведению всего космическим безличным законам. Бог, конечно, спасает и отдельных страдальцев, и целые народы, если сами они направляют свои стопы по его путям и взывают к нему о помощи. Не у всех одинаковое представление о смысле слова «спасение». Для христиан, ведущих непримиримую брань с грехом, оно состоит в том, что сам Бог отдает себя человеку в необъятности своей вечности. Такому подвижнику видимые бедствия могут сопутствовать всю его жизнь, но он внутренне предстоит невидимому. Второе послание к Тимофею, глава 4, стих 7, послание к Филиппийцам, глава 1, стих 29, Деяния, глава 9, стих 16. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 30. Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 4. Напрасную будет попытка описывать его состояние. Он предается в волю Божию и в этом самоумолении уподобляется Христу. Евангелие от Луки, глава 22, стих 42. Сей акт в существе своем – есть свободное выявление кинетической любви, уподобляющей человека Богу. «Пришел час, вот предается Сын Человеческий в руки грешников». Евангелие от Марка, глава 14, стих 41. «Нет любви большей, чем сия. Мы отдаем себя в святые руки создавшего нас. Через сие входим в полноту божественной жизни». Достоинство молитвы превосходит ценность всякой иной деятельности, будь то в сфере социальной или политической, научной или искусства. Познавший сие на опыте, легко жертвует своим материальным благосостоянием ради досуга для беседы с Богом. Великая привилегия останавливать свой ум на неприходящем, на том, что выше и дальше всех самых выдающихся достижений науки, философии или общественного служения. Вначале борьба за духовную свободу может показаться чрезмерно тяжкую и рискованную, но все преодолевается, когда молитва всецело захватит душу. Молитва глубокого покаяния может привести человека в такое состояние, когда он получает опыт свободы в духе истины, и истина сделает вас свободными. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 32. Сия святая свобода, к сожалению, неведома большинству людей. Первый симптом освобождения – нежелание властвовать над кем бы то ни было. Последующая ступень — внутреннее раскрепощение от власти других над тобою. И это не по презрению к установленным от Бога властям и управителям внешней жизни народов, но в силу страха Божия, не допускающего приступить заповедь о любви к ближнему. Безначально.

0: изначальный Бог открылся нам в своем неизъяснимом смирении. Он, Творец всего существующего, не властвует над нами. Правда, и над ним никто не властен. Человек — образ сего смиренного и свободного Бога. Нормально бы нам стремиться уподобиться ему в образе бытия, отстраняться от господствования над другими и самим стоять в свободе, которую даровал нам Христос. Послание к Галатам, глава 5, стих 1. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи с 23 по 28. Свет Божий своим пришествием в душу молящегося изымает ее из рабства страстям и возводит в светоносную сферу богоподобной свободы, полной любви, исключающей всякую склонность к рабовладению, которая противоположна любви. Там, где нет свободы и любви, все бессмысленно. Даже такие дары, как пророчество, ведение всех тайн и силы чудотворения, без любви теряют ценность. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стихи с 1 по 3. «Велик и дивен мир святой свободы. Вне ее невозможно спасение, как обожение человека. Необходимо, чтобы он сам, человек, свободно определился на вечность. Вся тварь стремится к освобождению от рабства тлению, в свободу богосыновства». Послание к Римлянам, глава 8, стихи с 21 по 23. Повсюду ныне происходит борьба за свободу и независимость, но едва ли найдешь человека, которому открылась тайна богоподобной свободы детей Отца Небесного. Неописуемо в словах достоинство сего состояния, познается оно не иначе, как по дару свыше. И опять не могу не вспомнить апостола Павла, несомненно знавшего божественно-царственную свободу. «Тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что покорилась суете недобровольно». Послание к Римлянам, глава 8, стихи 19 и 20. «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Послание к Галатам, глава 5, стих 1. Легко понять, что страсть преобладания над братом немедленным последствием имеет потерю своей независимости, при том, что страшно отступление от Бога любви, лишение благодати Духа Святого. В душе поработителя создается провал в небытийную пустоту. Подобие Господу господствующих исключает рабовладение, в котором нет вечной жизни, ни даже временной. Доминация обычно достигается насилиями и убийствами. К таковым, как к неоказавшим милости, на последнем суде будет применен принцип: «Какою мерою мерите, такую и вам будут мерить». И еще: «Суд без милости, не оказавшему милости». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 2, послание Иакова, глава 2, стих 13. «Где Дух Господень, там свобода». Второе послание к Коринфянам, глава 3, стих 17. Свобода в своей абсолютной форме свойственна только Богу. Человеку уже дается благословение познавать ее отчасти в молитве, соединенной с жизнью по заповедям. Молитва — бесценный дар неба, требует от нас досуга. Ради встречи с живым Христом нетрудно отказаться от влекущих человека услаждений и всему предпочесть беседу с Ним. Мне была дана сия бесценная привилегия. Скажу смело, блаженство, наибольшей силы достигшее в пустыне. Аскетическое понятие пустыни связывается не с географией, а образом жизни. Такая удаленность от людей, когда тебя никто не видит и не слышит, когда над тобой нет человеческой власти, и ты не властвуешь ни над кем. Эта свобода необходима для полного погружения духа, да и всего состава нашего в божественной сфере. Тогда может быть нам сообщено божественное бесстрастие, стоящее выше всех ценностей земли. Не мыслит такой человек ни преобладания над братом, не ищет чести или прославления, ни тем более вещественных богатств. О, положительное определение свободы истинной не поддается выражению в словах. Не понимаю, почему в пустыне на меня снизошло благословение жить в свободе детей Божиих. Послание к римлянам, глава 8, стих 21. Не говорю, что я воспринял сей дар до его высших степеней, то есть когда человек воистину превзошел власть над ним греха и смерти. Но я бывал моментами на той грани, откуда уразумел, что полнота освобождения приходит, когда преодолена смерть. Кто не боится смерти, тот стоит на пути к свободе. В рабстве удерживается человек, если в нем доминирует привязанность к земному. Вот я и дети, которых дал мне Бог. Поскольку дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Послание к евреям, глава 2, стихи с 13 по 15. «Лишь однажды испытал я восторг духовной свободы. С тех пор, как я был поставлен духовником, живу вне ее, будучи связан любовью к тем, кого Господь посылал ко мне. Любовь нередко порабощает меня тем, кому я служу, которые нуждаются во мне ради Бога. Однако где-то в глубине души остается след пережитого мною опыта. Впервые, в еще далеко не ясной форме, опыт сей был дан мне во Франции, когда я ощутил крепкую нужду удалиться из мира. Я благодарил промысл Господа обо мне, увидев себя свободным, совершить сей шаг удаления из мира, так как не было никого во всей вселенной, чья жизнь зависела бы от меня. В моей жажде Бога я мог идти на всякий риск, я не дорожил ничем, я свободно предал себя на все трудности. Это было начальным опытом царственной свободы моей души. Христос в свободе своей любви предал себя на смерть, открыв тем нам дорогу к высшему познанию, к божественному бессмертию.
1: Вы слышали духовное слово. Преподобный Сафроний Сахаров «Видеть Бога, как Он есть» с книгой вас знакомит Денис Гаврилов. Наш эфир продолжается.
2: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости. Дорогие наши слушатели, в эфире выпуск новостей. Вы слушаете новости Крымской митрополии. Православные добровольцы совместно с настоятелем храма священного мученика Вениамина города Симферополя, благочинным Симферопольского городского церковного округа, протоиереем Сергием Дубинчуком, навестили свою подопечную, маленькую Верочку и ее маму. Эта встреча стала возможностью не только оказать поддержку, но и рассказать о значительных переменах в жизни этой семьи. В мае 2025 года мама Веры обратилась к руководителю движения православных добровольцев. Семья столкнулась с крайне сложной жизненной ситуацией, усугубленной тяжелым заболеванием дочери. На протяжении всего этого времени мы оказывали помощь продуктами питания, средствами детской гигиены, материальными средствами. При этом особого уважения заслуживает стойкость молодой мамы. Она продолжала работать, самостоятельно закрывала финансовые обязательства и занималась ремонтом в доме. Мы знали о ее стараниях, так как она регулярно присылала нам фотоотчеты о проделанной работе, сообщали православные добровольцы. В конце зимы 2026 года их трехгодичная очередь в специализированную клинику в Турции наконец подошла к концу. Мама оформила все необходимые документы, использовала личные сбережения и обратилась к нам за содействием в покупке авиабилетов, предоставив официальное приглашение из медицинского учреждения. Протоиерей Сергий Дубенчук откликнулся незамедлительно. Он лично приехал, познакомился с семьей и передал средства на приобретение билетов. Диагноз Веры – ретинопатия недоношенных 4-й Б-стадии. Восприятие мира ограничивалось лишь светоощущением, что в переводе на остроту зрения составляет около 1-2% от нормы. Фактически это полная потеря предметного зрения. Однако после проведенного в клинике лечения удалось достичь колоссальных результатов. Функциональность сетчатки и глазного дна была восстановлена на 30-40%, а главное, девочка начала различать цвета. Для подобной стадии ретинопатии такой исход не просто считается исключительным в мировой практике, он больше похож на чудо. На днях руководители православных добровольцев и отец Сергий навестили Верочку, ее маму, обсудили текущие успехи, дальнейшие планы по реабилитации, а также привезли продукты, сладости, специализированные развивающие игрушки, адаптированные для детей с нарушениями зрения. Мы искренне рады, что совместными усилиями, по мере своих возможностей, нам удалось внести вклад, говорят волонтеры. Желаем Вере и ее маме здоровья, дальнейших успехов на этом непростом пути. А мы продолжаем быть рядом, молиться и поддерживать эту семью. Это были новости из города Симферополя Крымской митрополии. Следующее наше сообщение. В Большом концертном зале Симферопольского музыкального училища имени Петра Ильича Чайковского состоялся концерт под названием «Путь», посвященный памяти святителя Луки Крымского. Уже 11-й год этот уникальный проект объединяет слушателей, музыкантов и всех, кому близки христианские ценности. Его создатели и вдохновители, преподаватели скрипки и квартета Симферопольского музыкального училища имени Чайковского Наталья Игоревна Полевик, а также ведущий Артем Анисимов попытались воплотить глубокий замысел, соединяющий священное писание, святоотеческую мысль и великое искусство классической музыки. В этом году зрители стали участниками особого духовного путешествия, прошли по земному пути Господа Иисуса Христа. Евангельские события раскрывались через чтение священных текстов, проникновенное толкование святителя Луки Крымского и музыкальные произведения великих композиторов, созвученные каждому этапу пути. На большом экране оживали иконы, картины, посвященные событиям Евангелия, а также фотографии самого святителя Луки, что создавало удивительное ощущение сопричастности и единства времен. Особая роль в этом вечере принадлежала ведущему Артему Анисимову, который тонко и глубоко проводил слушателей через все этапы духовного повествования, а также сам исполнил несколько фортепианных произведений. Его слово помогало не только понять связь между евангельскими событиями, размышлениями святителя Луки и музыкальными произведениями, но и сердцем пережить их внутренний смысл. Перед зрителями раскрывалась удивительная параллель двух путей – пути Спасителя и пути его верного последователя, святителя Луки, который через страдания, испытания и самоотверженное служение людям сохранил верность Христу. Концерт был проведен на очень высоком профессиональном уровне. Талантливые исполнители, преподаватели и студенты училища исполняли произведения с огромной самоотдачей, искренностью и глубиной. Каждое выступление становилось не просто музыкальным номером, а продолжением общего духовного повествования. Зрительный зал с первых минут откликнулся на происходящее особой теплотой и вниманием. После каждого выступления звучали продолжительные аплодисменты, а завершился вечер горячей благодарностью артистам и всем создателям этого удивительного проекта. Концерт под названием «Путь» — это больше, чем концерт. Это встреча с Евангелием через музыку, слово, образ, возможность остановиться в суете повседневной жизни, задуматься о главном и еще раз пройти дорогой любви, жертвы, милосердия и верности Богу. Дорогие наши слушатели, это был выпуск новостей Санкт-Петербургской метрополии. Наш выпуск завершен. Хранит вас Господь.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701.

0: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Валерий Николаевич Лялин. Рассказы о замечательных людях. Изограф. Дорогие братья и сестры, Валерий Николаевич Лялин, участник Великой Отечественной войны, вернулся с войны инвалидом, потерял ногу. К вере в Господа Бога пришел в годы гонений, благодаря архиепископу Луке Воины Синецкому, наставившему его на путь Христов. Валерий Николаевич Лялин завершил свой земной путь в 2010 году в возрасте 82 лет. Мы просим извинить вас за качество звука, но уж очень хороши его рассказы.
2: Господи, благослови! Валерий Николаевич Лялин. Рассказ. Изограф Божией милостью. Инвалидам-колясочникам посвящаю. В полутемной избе, освещаемой мелькающим огнем горящей лучины, за столом сидели сродники невестки Марии Журавлевой, муж которой был забран еще на Успение, солдаты, и служил на далеком и опасном Кавказе, где участвовал в усмирении бунтующего Дагестана и Чечни. Сама Марья, взятая в утевки из богатой крестьянской семьи, лежала на чистой хрустящей соломе, постеленной на полу хорошо протопленной бани, и страдала третьими родами. Банька освещалась тремя масляными коптилками, а роды принимала повивальная бабка Авдотьюшка. Да тут еще была замужняя заловка Дашка, которая грела воду и раскладывала на лавке чистые тряпки и пеленки. Хотя роды были и третьи, но подвигали туго, и бабка уже применяла и мыльце, и выманивала ребеночка на сахарок, и даже послала девку к батюшке Василию открыть в храме царские врата и сотворить молебень преподобной Милании римлянине, которая помогает в родах. То ли мыльце, то ли отверзение царских врат, но что-то помогло, и банька вскоре огласилась пронзительным криком младенца. Но вслед за воплем младенца раздался отчаянный вопль Авдотьюшки. Заловка взяла коптилку, поднесла ближе к ребенку и тоже завизжала. Ребенок родился без рук и без ног. Двери избы отворились, и вбежала запыхавшаяся Дашка. Сродники, сидевшие за столом, все повернулись к ней с вопросом: «Ну что там?» Дашка сплеснула руками и заголосила. Все всполошились. «Что? Манька умерла?» «Да нет же! Ну не вой ты, дура, говори же, наконец!» «Ребенок народился, урод!» «Как так, урод?» «А так, ручек нет, ножек нет, одно тулово да голова. Все гладко, вроде как яйцо». Все вскочили из-за стола и бросились в баньку смотреть. В избу пришел из церкви отец-диакон для получения затребу. Узнав такое дело, он раскрыл от удивления рот и стоял так минуты две, крестясь на образа. А потом сам побежал к баньке. «Пропустите отца дьякона, пропустите!» Расталкивая сродников, говорила Дашка. Дьякон одел очки и тщательно осмотрел ребенка. «Мда, комиссия!» Действительно, конечности отсутствует. Даже и культяпок нет. Половой орган мужеского пола, значит, это мальчик. Отец диакон, как же это могло случиться? И девка наша Манька была здоровая и крепкая, как репка. Да и мужик ейный был, как жеребец. А дитя-то получилось такое бракованное. В недоумении спрашивали Манькины сродники. Мда, православные, вопрос этот сложный. Здесь только докторская наука может на него ответить. Но что касается моего мнения, то я, как церковнослужитель, могу сказать, что здесь сам сатана поработал. Без него, проклятика, здесь дело не обошлось. Видно, Господь усмотрел в этом младенце великого человека. Может быть, он назначен Господом быть генералом, а может быть, даже архиереем. А дьявол по злому умыслу взял да ручки и ножки-то и отнял у младенца. Вот тебе и архиерей. Впрочем, может быть, я ошибаюсь. Так простите меня, Христа ради. А от требных денег мы отказываемся и в таком прискорбном случае не берем. Родиницу с ребенком из баньки привели в избу и поместили в углу, отгородив ее ситцевой занавеской. Сродники толпились около кровати и подавали советы. «Ты, Манька, того сиську ему не давай», — говорил дядя Яким. «Он денька два покричит и затем окочурится и тебя развяжет, да сам в Царствии Небесном будет тебя благодарить». Нет ему места в этой жизни, такому колечке. Ты вот сама рассуди умом-то. Ведь он вечный захребетник, ни рук, ни ног. Один только рот для еды да брюхо. Куда он годится такой, разве что цыганам отдать, чтобы на ярмарках показывали за деньги? «Крещается раб Божий Григорий во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь». «Эк, какой он гладкий!» — ворчал батюшка Василий. «Не за что ухватиться, едва не утопил в купели». Дядя Яким был восприемником. Принимая окрещенного Гришу в сухие пеленки, он ворчал. «И что это за ребенок такой? Один только рот». Батюшка Василий укоризненно посмотрел на восприемника и сказал: «Мы, Якимушка, еще не знаем, какой Божий промысел об этом ребенке. А что касается рта, то он может сотворить еще большие дела. И не ты его, а он тебя кормить будет. Но, батюшка Василий, это ты не того баишь. Ну как такой коллегша будет мне пропитание предоставлять? Нет, не может быть такой возможности. Что человеку невозможно, то Богу возможно», — сказал отец Василий, приступая к ребенку со святым миром. А 100 лет спустя, в 1963 году, в Югославии сербский историк живописи Здравко Кайманович, проводя учет памятников культуры Сербской Православной Церкви в селе Пурачин, около Туалы, обнаружил икону, на которой сзади была надпись по-русски. Сия икона писана в Самарской губернии Бузулукского уезда Утевской волости того же села, зубами крестьянина Григория Журавлева, безруким и безногим. 1885 год, 2 июля. Государственный архив СССР дал этому подтверждение. Плохо было маленькому Грише. Если бы мне старшие, брат и сестра, особенно сестра. Крестный дядя Яким сработал для Гриши особую низкую коляску, которую привез во двор со словами «Для моего будущего кормильца». И где-то братик и сестра не ходили, они везде возили с собой Гришу, который рос смышленным мальчиком и смотрел на мир ясными, вдумчивыми глазами. Обучать грамоте и закону Божьему к нему приходил сам дьякон. И Гриша, сидя на лавке и навалившись грудью на стол, держа в зубах карандаш, старательно выписывал на бумаге «Ас», «Буки», «Веди», «Глаголь», «Добро». Вся деревня его жалела, и все старались для него чего-нибудь сделать, чем-то помочь. Дети, обычно безжалостные к юродивым, дурачкам и калекам, никогда не обижали и не дразнили Гришу. Отец Гриши так и не вернулся с Кавказа. Видно, где-то сразила его лихая чеченская пуля. Но нужды в семье не было, потому что мир взял на себя заботу о семье. Запахивал и засеивал земельный надел, собирал урожай и помогал общинными деньгами. Помогал и батюшка Василий, помогал и барин, предводитель уездного дворянства, отставной генерал Аншеф, князь Тучков. Рисовальные способности у Гриши проявились рано. И создалось такое впечатление, что через свои страдания он видел многое, что другие не видели. Он проникал в суть вещей и событий, и порой своими рассуждениями удивлял даже стариков. По предложению барина Гришу каждый день возили в колясочке на усадьбу, где с ним занимались учителя, которые учили княжеских детей. Но особенно притягательной для Гриши была церковь. Село Утевки было большое, и народу на его просторах жило много. А вот храм был маленький и тесный, и всегда полон прихожанами. Гриша постоянно просился в храм Божий, и терпеливые братик и сестра, не споря, всегда отвозили его ко всеночной, воскресной обедне, а также на все праздники. Проталкиваясь с коляской через народ, они подвозили Гришу каждой иконе, поднимали его, и он целовал образ и широко открытыми глазами всматривался в него, что-то шепча, улыбаясь, кивая головой Божией Матери, и часто по щекам его катились слезы. Его с коляской ставили на клирс сзади большой иконы Дмитрия Солунского, и он всю службу по слуху подпевал хору чистым звонким альтом. Барин князь Тучков не оставлял своей милостью Гришу и с согласия его матери отправил его учиться в гимназию в Самару. Вместе с ним поехал его брат и сестра. Перед ними князь был у самарского губернатора и все устроил. Городской попечительский совет снял для троих квартиру вблизи гимназии, внес плату за обучение, а барин оставил деньги на прожитие и на извозчика. Брат отвозил Гришу в гимназию и оставался с ним в классе, а сестра хозяйничала дома, ходила на рынок и готовила. Гриша учился хорошо, на удивление всем. Одноклассники сначала дичились его и сторонились, как губернаторского протеже и страшного калеку, но со временем присмотрелись и привыкли, и даже полюбили его за веселый нрав, недюжинный ум и способности, но особенно за народные песни который он пел сильным, красивым голосом. «Надо же, никогда не унывает человек», — говорили они. «Не то что мы зануды и кисляи». Кроме гимназии, Гришу возили в городской кафедральный собор на богослужение и еще в иконописную мастерскую Алексея Ивановича Сюкаева. Когда Гриша оказывался в мастерской, он был просто сам не свой. Вдыхая запах олифы, скипидара и лаков, он испытывал радостное праздничное чувство. Он показал хозяину мастерской свои рисунки на бумаге, карандашом и акварелью. Рисунки пошли по рукам, и мастера покачивали головами, одобрительно щелкали языками, похлопывая Гришу по спине. Они не ленились и стали учить его с самого изначала. «Хотя у него нет ни рук, ни ног, но Господь не оставит этого мальца», — говорили они. Алексей Иванович специально для него поставил отдельный столик у окна, а когда стало рано темнеть, дал ему трехфитильную керосиновую лампу и на шнурке от потолка к столу подвесил стеклянный шар с водой, который отбрасывал на стол от лампы яркий свет. Гришиного брата учили тому, что не мог делать Гриша: деревянные заготовки для иконы, грунтовать их, приклеивать поволоку, накладывать левказ, полировать коровьим зубом, наклеивать сусальное золото и тереть яичные краски. А Гришу учили наносить контур графьей, писать доличное, то есть все, кроме лица и рук, и личное, а также делать надпись на иконе. И побежали дни, день за днем. Приехав из гимназии и быстро сделав уроки, учеба давалась ему легко, он торопил брата ехать в иконописную мастерскую. Его сажали на табуретку и пристегивали к столу ремнем. Специальный подмастерье в определенном порядке раскладывал на столе беличьи кисти, баночки с тертыми яичными красками, воду. Брат давал ему в рот кисть, и он начинал. Ох, трудно это было! Ой, как трудно! Доска должна была лежать на столе плашмя ровно, чтобы не растекалась вниз краска. Кисточка по отношению к доске должна быть вертикальна. Чем вертикальнее, тем тоньше выходил рисунок. От близкого расстояния ломило глаза. От напряжения болела шея. После 2-3 часов такой работы наступал спазм челюстных мышц, и у него не могли вынуть изо рта кисть. И Гриша мог раскрыть рот только после того, как ему на скулы накладывали мокрые горячие полотенца. Но зато успехи были налицо. Рисунок на иконе выходил твердый, правильный. Иной так рукой не сделает, как Гриша зубами. В иконных сюжетах он ориентировался на лицевой подлинник, сборник канонических иконных изображений. Начал он с простых икон, где была одна фигура святого, но потом понемногу переходил к более сложным сюжетам и многофигурным композициям. Хозяин Алексей Иванович его поучал: «Ты, Гриша, икону пиши с Иисусовой молитвой, истово, по-нашему, по-русски, но блюди канон. Бес будет тебя подстрекать добавить какую-нибудь отсебятину, но ты держись канонического, потому как каноническое есть церковное, а церковное значит соборное, соборное же все человеческое. Не дай тебе Бог допустить в иконе ложь. Ложность в иконописании может нанести непоправимый вред многим христианским душам. В то же время правдивость духовная кому-то поможет, кого-то укрепит. Шли годы, и многому научился Гриша в мастерской Алексея Сюкаева. 22 года он закончил Самарскую мужскую гимназию и возвратился в родное село Утевку, где стал писать иконы на заказ. Написанные им образа расходились в народе на расхват. Мало того, что иконы были хороши и благодатны, но особенно в народе ценили и отмечали, что это были не обычные иконы, а не рукотворенные, что сам Дух Святый помогает Григорию иконописцу, что не может так сработать человек без рук и без ног. Это дело святое, это подвиг по Христу.
1: Дорогие братья и сестры, вы слушали рассказы о замечательных людях писателя Валерия Николаевича Лялина в звучащей книге.
0: Детям о Боге.
1: Наш эфир продолжается, дорогие слушатели. Галина Богомолова. «Капелька добра против капельки зла». С этой книгой для детей вас знакомит Ольга Ломакина, звукооператор передачи Екатерина Попова.

Дорогие друзья, мы продолжаем для вас чтение книги Галины Богомоловой «Капелька добра против капли зла». Следующая глава называется «Жалость». «Злой плачет от зависти, а добрый человек – от жалости», гласит народная мудрость. Пришло время познакомиться с еще одной капелькой добра – жалостью. Что же это за добродетель? Жалеть, сострадать – это значит делиться щедростью своей души со всем живым, что тебя окружает. Жалко ведь сломанное кем-то молодое деревце или затоптанные цветы на грядке. Жалко птичку с пораненным крылом, хочется ее подлечить. И жалко собаку, потерявшую хозяина. Но очень важно научиться жалеть людей, близких и далеких, маленьких и стареньких, а особенно сирот, больных и одиноких. Раньше на Руси говорили «Я тебя жалею», это значит «люблю». Жалея, мы чувствуем боль и страдания окружающих нас людей. Нам хочется их утешить, чем-то помочь, помолиться за них, прося помощи у Бога, проявляя сочувствие к людям, сопереживая кому-то в горе и несчастье, мы помогаем им перенести трудные минуты жизни. Будем, друг мой, учиться жалеть всех тех, кто нуждается в заботе, внимании и помощи, согревая их своей любовью, как мальчик Алёша из рассказа «Алёшина записка». У Алёши с утра было тяжело на душе. Родители его, прежде очень дружные, стали часто ссориться. Отец, чтобы обеспечить семью всем необходимым, работал на двух работах. Мама в заботах о детях и семье сильно уставала за день. Старенькая больная бабушка уже не могла помогать в семье по хозяйству. Ей самой требовались уход и внимание. В школе тоже мира не было. Ребята часто дрались на переменах и ссорились. Алёша жалел всех, особенно родителей, но не знал, как им помочь. Погруженный в свои грустные мысли, он шел по улице и вдруг услышал колокольный звон. Колокола пели так призывно и радостно, что мальчик остановился у церковных ворот. Ему впервые в жизни захотелось войти туда. Перешагнув порог храма, он увидел много людей. Одни ставили у икон горящие свечи, другие внимательно вглядывались в святые изображения, как будто мысленно разговаривали с ними. А некоторые писали какие-то записки. Алёша спросил у старенькой бабушки, что пишут эти люди. Она ответила, это записки Богу о здравии тех, кого мы любим, жалеем и кому очень хотим помочь. Батюшка прочитает их, передаст наши просьбы Богу и помолится о Его милосердной помощи всем больным и страдающим людям. Алёша взял листок бумаги с крестиком и написал: «Господи, молю и прошу Тебя, пусть жизнь моих друзей и близких будет как в раю. Дай здоровье моим родителям, чтобы было счастье у них в душе, а бед никаких не было. Чтобы ребята в классе дружно жили и никогда не ссорились. Чтобы у всех все было хорошо и благополучно. Молю за Любу, Наташу, Надю, Володю, Лену, Юру, Сережу, Мишу, Максима, Артема, Диму, Женю, Васю, Саню, Родиона, Глеба, Павлика и за меня, Алёшу». Безжалостность, жестокость. А если жалости нет, друг мой, то попадает к нам в душу черная капля зла, жестокость. Ее можно получить с раннего детства, когда малышу разрешают безжалостно относиться к домашним животным, к ребятам, с которыми он играет, и даже к своей маме. Ты, наверное, видел, как малыш бьет своими ручками маму или пинает кошку. Кто же из него вырастет? Жестокий человек, если никто его не исправит. А бывает, что из доброго ребенка вырастает злой подросток.
Некоторые ребята могут заразиться этим пагубным пороком, когда смотрят фильмы с проявлением жестокости. Они пока еще не знают, что их ждет в будущем, но надо хорошо запомнить, что жестокость отталкивает всех. В семье такой человек не нужен. А на работе, как ты думаешь, нужны такие специалисты? Безжалостный врач, суровый учитель, жестокий начальник. Правильно, не нужны. Да убережет Господь тебя, мой юный друг, от порока. Стихотворение «Жестокость». Когда жестоким ты бываешь? Если маму обижаешь, если мучаешь ты кошку, да сестру побьешь немножко. В школе всем учителям досаждать стремишься сам. Больно всем. Тебе игра. Это чувствовать пора. Ведь игру жестокость звать. Надо сердцем понимать. Автор стихотворения Лидия Перцева. Заботливость. Наша забота о ближнем ведет нас к Богу. Эта капелька добра есть у тех, кто умеет трудиться ради блага людей и делает это с любовью. Святитель Николай Сербский говорил: «Знайте ценность свою. Она равна количеству людей, которые не могут жить без вашей заботы». Конец цитаты. Какова же будет наша ценность, если мы не захотим заботиться даже об одном родном человеке, своей маме? Нулевая. Как же привлечь в свою душу эту драгоценную капельку – заботливость? Надо поставить себя на место того человека, который страдает. Поступая таким образом, мы научимся постоянной заботе о другом человеке. Вот чего хочет от нас Христос. Мир и покой людей, о которых мы заботимся, отзовутся и в наших душах радостью и утешением. Жили-были две сестренки, Анечка и Олечка. Аня была немного старше Оли, и родители с детства приучали ее заботиться о младшей сестре. А младшую Олю баловали, исполняли все ее желания, терпели капризы. Вот и выросли дочки разными по характеру. Аня добрая, любящая, заботливая, как сестра милосердия. Оля красавица, но беззаботная, самолюбивая и капризная, как принцесса. Пришло время выдавать их замуж. Тут и парень оказался рядом, достойный, Святослав. Добрый да пригожий, мудрый, трудолюбивый. Видит Святослав, обе девушки хороши. Решил тогда молодой человек присмотреться к сестрам получше, чтобы выбрать одну из них себе в жены. Но вот заболела у сестренок мама. Грустно было Оле находиться около больной, да и хлопотать по хозяйству она не любила. Чмокнув маму в щеку, убегала Оля гулять с подружками. А Аня заботилась о маме, готовила ей еду, кормила, перестилала постель, покупала лекарства. Да и все домашние хлопоты легли на ее хрупкие плечи. Освободившись от дел, она подсаживалась к маме и, чтобы облегчить ее страдания, читала ей добрые книжки. Мама жалела, что у Ани нет времени погулять с подругами, но в душе она благодарила Бога за то, что Он дал ей такую дочь. Увидел Святослав жертвенную любовь Ани и подумал: «Если я заболею, кто же будет обо мне заботиться? Доброе у Ани сердце, а доброта живет вечно. Внешняя же красота с возрастом угаснет». И принял он решение жениться на Ане. Так и жили они в любви и согласии, в счастье и заботе друг о друге и о своих детях. А Оля, хоть и была лицом краше и возрастом моложе, из-за своей беззаботности так и не обрела семейного счастья. «Постарайся, друг мой, заработать и сохранить эту драгоценную капельку добра, проявляя заботу о своих родителях, особенно в их болезни и старости». Стихотворение «Заботливость». «Заботой окружай родных и будь помощником для них. От Бога дар получишь ты,
Христовой жертвенной любви. Когда себя совсем не жаль ни времени, ни сил своих, теплом и лаской окружай скорбящих, немощных, больных. Беззаботность. Если эта грязная капля зла поселится в душе ребенка, то это беда. Ничего беззаботный ребенок не умеет и ничего не хочет делать. Он, как маленький король, восседает на троне и приказывает своим родителям, как слугам. Как ты думаешь, хорошо быть таким царем с липовой короной? Правильно, это для мамы с папой он король, а для окружающих он ленивый, беззаботный мальчик, из которого вырастет такой же беззаботный парень, непригодный для семейной жизни. Тебе, наверное, приятно, когда родители о тебе заботятся. Мама горячим обедом накормит, к празднику торт испечет, одежду постирает, погладит, в стужу тепло оденет, в болезни ноги попарит, уроки проверит, в трудную минуту успокоит. Папа – глава семьи. Обо всех домочадцах позаботится, чтобы все необходимое в доме было, всю тяжелую работу выполнит и семейные проблемы разрешит. А если бы тебе достались беззаботные родители, грустно бы тебе жилось на свете без их любви, ведь любовь и заботливость всегда вместе. Постарайся, друг мой, убегать от грязной капли зла, беззаботности, чтобы вырасти добрым человеком, заботливым и любящим семьянином. Да и кому приятно вырасти беззаботным человеком, похожим на стрекозу из басни Крылова «Стрекоза и муравей»? Стихотворение «Стрекоза и муравей». Попрыгунья стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле, нет уж дней тех светлых боли, где под каждым ей листком был готов и стол, и дом. Все прошло. Зимой холодной нужда, голод настает. Стрекоза уж не поет. И кому же в ум пойдет на желудок петь голодный? Злой тоской удручена, к муравью ползет она. Не оставь меня, кум милый, дай ты мне собраться с силой и до вешних только дней прокорми и обогрей. Кумушка, мне странно это, доработала ли ты в лето? Говорит ей муравей. Да того ль, голубчик, было, в мягких муравах у нас песни, резвость всякий час, так что голову вскружила. Ах, так ты! Я без души лето целое все пела. Ты все пела? Это дело. Так пойди же, попляши. Друзья, продолжение книги слушайте в следующем выпуске нашей передачи.

Вы слушали цикл «Детям о Боге», книгу Галины Богомоловой «Капелька добра против капельки зла». Книгу читала Ольга Ломакина, звукооператор.

и посети виноград сей, и утверди их, его же насади, десница твоя.

освободившись от греха, поработайтесь о правде человеческого глаголю за немощь плоти вашей, яко же оба представисте буды ваша рабы.

Вечною обруцимо віхо смерть, дарование же Божие живот.

0: благослови, святейший владыко, благовестителя святого апостола и евангелиста Матфея.
1: Бог молитвами святого славного и всехвального апостола евангелиста Матфея да даст тебе глагол, благовествующему силою многою в исполнении Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа.

Он мимо во время оно шедшу Иисусу в Капернаум, приступи к нему сотник, моля его и глаголя: Господи, отрок мой лежит в дому ослаблен, люди стражда, и глагола ему Иисус: Аз пришед, исцелю его. И отвечав сотник, крича ему: Господи, несмь достоин, да под кров мой внидиши, но ток морцы слово, и исцеляет отрок мой. Ибо человек есмь под властью, и мы под собой воины, глаголю сему: иди и идет, и другому приди и приидет, и рабу моему сотвори сие, и сотворит. Слышав же Иисус, удивишася, и рече грядущим по нем: аминь глаголю вам, не во Израиле толики веры обретох. Глаголю же вам, яко мнози от восток и запад придут, и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом во царстве небеснем. Сынови же царствия изгнани будут во тьму кромешную, ту будет плач и скрипение зубов.

0: и духовите ни могат Господа.
1: Господи, Вседержителю Бог, Отец наших, молим Тебя, услыши, помилуй. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим.

души, плач тех и воинственья, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Еще молимся о братьях наших, священницах, священном монахах и всем во Христе братстве нашем. Еще молимся о блаженных и преснопамятных, святейших патриархах православных и создателях святого храма сего, и о всех прежде почивших отцах и братьях, здесь лежащих и повсюду.

Господи, услыши и помилуй, еще молимся, о еже благосердием и милостью презрети на воинство и вся защитники Отечества нашего, и о еже утвердите нас всех.

0: помолимся. Господи Божий сил, Боже спасения нашего, призри милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчившиеся на святую Русь, чающие разделить и погубить единый народ и я, восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим о единстве русские церкви ревнующим поспешествуй, в духе братолюбия укрепи, от бед избави, запрети раздирающим во обращении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти придержащие ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа ими спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы веди, алчущие напитай, недугающие страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенных и от раны болезни скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежде и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якоды едиными усты, единым сердцем, исповемся Те единому Богу в Троице славимому. Ты бы и си заступление, и победы, и спасение уповающих на Тя, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Помолитесь о оглашении, Господи, ви.
2: Господи, помилуй.
1: Вернее, оглашенных помолимся, да Господь помилуй.

0: Святых Святействуй, Соборне Апостольской Церкви, спаси, помилуй, заступи, сохрани их, Боже, Твоею благодатью. Оглашение главы ваше, Господи, ви преклоните.
1: Пречестное

0: Господи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью, премудрость,
1: яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение.

святейшие патриархи православные, блаженнейшие архиепископы и митрополиты, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, и господина преосвященнейшего Алексия, митрополита Тульского и Белевского, да поминет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Благообразный Осень.

Великого Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицкие Сергиевы Лавры, священно-архимандрита, да помянет Господь Бог во Царствии Своем,

0: Исполни молитву нашу, Господи, ве.
1: Господи, помилуй.
0: По предложенных честных дарях Господу помолимся.
1: Помилуй.
0: По святым храме всем и с верою благоговеем.

грядущего со славою

Достойно и праведно Тебя петь, и Тебя благословить, и Тебя благодарить, и Тебе поклоняться на всяком месте владычества Твоего, Ты бы и Бог, неизыщенен, недоведом, невидим, непостижим, присно сый, так же сый, Ты единородный Твой Сын, и Дух Твой Святый, ко небытия в бытие нас привел, и отпадшие восставил, и паки не отступил, еси вся Творя. Донди же нас на небо возвелось, и Царство Твое даровалось, и будущее. А сих всех благодарим Тебя, Единородного Твоего Сына и Духа Твоего Святаго, во всех их живем, их же невемем, и явленных и неявленных благодеяниях, бывших на нас, благодарим Тебя службе сей, и уже от рук наших приятий изволил, и сияще предстоят Тебе тысячи архангелов и тьмеангелов, херувими и серафими, шестокрылатии, многочитие, возвышающиеся как нас.

Сими мы блаженными силами, Владыка человека любчивый, пьем и глаголем, свят еси и пресвят. Ты единородный, Твой Сын и Дух Твой Святый, свят еси и пресвят, и великолепна слава Твоя. И же мир Твой так и возлюбился, яко же Сына Твоего единородного дати, да всяк веруя в Него не погибнет, но имать живот вечный. И же пришед, и вся я же на смотрение исполнив, в ночь уже предаяшися, паче же сам себе предаяша за мирский живот. Приемхав хлеб, посвятые свои пречистые непорочные руки, благодарив, благословив, осветив, преломив, даде святым своим ученикам и апостолам рек.

Еже завыло мимое в оставление грехов. Подобни чашу по вечере и глаголе. Пите от нее все, сия есть кровь моя, нового завета –

Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимся, Боже наш. Боже, очисти нас, грешных, и помилуй нас. Боже, очисти нас, грешных, и помилуй нас. Боже, очисти нас, грешных, и помилуй нас. Господи, же Пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолам Твоим испославы, того благиня от ими от нас, но обнови нас, молящих Тися.

0: еще приносим Тебе словесную сию и бескровную службу, и просим, и молим, и милися деем, не спасли Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащие дары сия, и сотвори убо хлеб сей, честное тело Христа Твоего, в чаше сей, честную кровь Христа Твоего, приложив Духом Твоим святым.
1: Аминь, аминь, аминь. Помяни нас.
0: Нет вас, Господь Бог, во царстве Своем всегда, и во веки веков. Якоже быть причащающимся в отрезвение души, в оставление грехов, приобщение святаго Твоего Духа, в исполнение Царствия Небесного, в дерзновение же к Тебе не в суд или в осуждение. Еще приносим Тебе словесную сию службу, а иже вере почивших, праотцах, отцах, патриарсах, пророцах, апостолях, проповедницах, евангелистах, мученицах, исповедницах, воздержанницах и о всяком дусе праведном, в вере скончавшемся. Изрядно, о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, славней Владычице нашей Богородице и присно Деве Марии. О святем Иоанне Пророце, Предтече Крестителе, о святых славных и всехвальных апостолах, о святителе Ионе, митрополите Московском и все Руси чудотворцы, о Михаиле Первом, митрополите Киевском, о Ефреме Втором, патриархе Сербском, священном мученике Амосе, пресвитере, преподобном мученике Григории и Кассиане, о внешских, о мучениках Витте, Модесте, Крескенте, питательнице, Дуле Киликийском, о преподобном Дуле, страстотерпце, Иерониме Блаженном, о Феодоре Сикиоте, епископе Анастасию Польском, о благоверном князе сербском Лазаре, о блаженном Августине, епископе Ипонийском, всех преподобных отцах Пскове и Печерских. Их же и память совершаемая всех святых Твоих, их же молитвами посети нас, Боже, и помни всех усопших в надежде воскресения жизни вечной. Помни, Господи, святейшие преснопамятные патриархи Сергия, Алексия, Пимен, Алексия, преснопамятных рабов Твоих, митрополита Никодима, протоиерея Михаила, Раису, Ирея, Василия, Параскеву, Варвару. Еще молим Тебя, помяни, Господи, всякое епископство православных, правоправящее слово Твое истины, всякое пресвитерство во Христе дьяконство и всякие священнические чины. Еще приносим Тебе словесную сию службу о вселении, о святей соборной апостольской церкви, о иже в чистоте и чистом жительстве пребывающих, о богохранимой стране нашей, о властях и воинстве я. Дашь им, Господи, мирное правление, да и мы в тишине их тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.

Первый помяни, Господи, святейшие патриархи православные, блаженнейшие митрополиты и архиепископы, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, и господина преосвященного Алексия, митрополита Тульского и Ефремовского, их же даруй святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих Слово Твое.

Святейшего патриарха Московского и всея Руси, Его же даруй святей Твоей Церкви в мире цело, честно, здраво, долго действуй.

отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, Свято-Троицкий Сергиевой Лавры, священного архимандрита, и преосвященные митрополиты и епископы,

у преосвященных митрополите, архиепископе и епископе, и о всем священничестем и иночестем чине, о богохранимой стране нашей, о властях, воинстве и народе ия, о мире всего мира, о благостоянии святых Божьих церквей, о спасении, помощи, сочанием и страхом Божиим труждающихся и служащих, о исцелении в немощах лежащих, о успении ослабем, блаженней памяти и оставлении грехов всех прежде почивших православных, о спасении людей предстоящих, я их же киждо помыш.

Святый, пренебесный и мысленный свой жертвенник, воню благоухания духовно

и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Святого Духа.

Дорогие братья и сестры, в четвертую неделю по Пятидесятнице в храмах звучит евангельский рассказ о том, как Христос исцелил слугу сотника. Особенностью этого чуда является, конечно же, сама вера этого сотника. Откуда такая вера? Откуда такая просьба, чтобы Господь исцелил слугу на расстоянии, без того, чтобы заходить в дом сотника? Ведь если Господь заходит в дом, то Он благословляет всех живущих в нем. Может быть, сотник пренебрегал иудеям, потому что это римлянин, а мы знаем, что в то время римляне владычествовали в Иудее и относились, мягко говоря, свысока к тем, кого завоевывали. Так вот, нет, иначе Господь бы не похвалил веру сотника, иначе бы Господь обличил даже лицемерие сотника, который говорит внешне: «Недостоин я, чтобы ты вошел под кров мой», а внутренне пренебрегает Господом. Толкователи Священного Писания сходятся в том, что этот сотник совершенно необыкновенный человек. Почему? Потому что в параллельном месте в Евангелии от Луки говорится о том, что иудеи просили Христа совершить это чудо, потому что Он любит, как они говорят, народ наш и построил нам синагогу. Это не исключает того, что сотник тайно принял на тот момент истинную веру, веру во единого Бога, но внешне пока никак не мог это показать. Так вот, этот сотник, если принял веру или хотя бы симпатизировал иудейскому народу, то он хорошо знал обычаи этого народа. Он знал, что согласно обычаям и закону этого народа, если иудей заходит в дом язычника, то это неминуемо влечет ритуальную нечистоту. Конечно, Господь неоднократно говорил, что человека оскверняет не что-то внешнее, а оскверняет его прежде всего то, что исходит изнутри, из глубин человеческого сердца. Господь решительно идет к дому сотника, но сотник его останавливает сначала через депутации, а потом и сам говорит: «Господи, недостоин я того, чтобы ты вошел в мой дом». Сотник заботится в данном случае о Господе, потому что он знал, что уже нарастает недовольство среди иудеев тем, что Господь по-своему толковал закон Моисеев, что он не соблюдал субботу, например, что Господь ел неумытыми руками хлеб, как требовал тоже строгий закон иудеев. Так вот, он видел это нарастающее недовольство и как бы не хотел быть невольной причиной недовольства иудеев и не давать повода ищущим повода. Он произносит, сотник, такие слова: «Господи, скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Как говорит евангелист, Господь удивился. Удивился не в том смысле, что всеведущий Бог не ожидал встретить такой веры. Удивился — это как бы возрадовался. Господь исполнился духовного восторга от того, что эта вера была показана перед всеми. Вообще Господа неоднократно пытались удивить. Хотел его удивить дьявол в пустыне во время искушения, когда в мгновение времени показал все царства земли и предлагал ему их, если Господь Паши поклонился бы дьяволу. Но Господь решительно отвергает это искушение. Хотели удивить Господа однажды и апостолы, когда показывали ему красоту иудейского храма. Евангелист Марк говорит: «Господи, посмотри, какие камни!» И Господь не удивляется красоте храма, но произносит печальное пророчество. Он говорит, что вскоре здесь, на этом месте, не останется камня на камне. Господь не удивлялся злобе людей, не удивлялся предательству Иуды, поцелую Иуды, не удивился в Гефсиманском саду. Господь удивляется вере, вере, которую видел в сотнике. После вот того, как Господь эту веру увидел,
Он произносит такие слова, обернувшись к тем, кто следовал за ним. «Говорю вам, что многие с востока и запада придут и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом во Царстве Небесном». Посмотрите, когда Господь говорит «многие», то Он, конечно же, прозревает веру новозаветную, веру святых, которые будут в будущих поколениях. И мы не сомневаемся, что когда Господь произносит «многие», Он подразумевает величайший сон русских святых, величайший сон русских святых, которые, подобно сотнику, конечно, за нас ходатайствуют и говорят: «Господи, скажи слово, и исцелеют, выздоровят наши соотечественники». И мы верим, что Господь подает через их молитву, через их мольбу нам милость. Дорогие братья и сестры, давайте с вами из этого евангельского рассказа для себя какую-то пользу извлечем. Конечно же, здесь главное – это вера. Вера была у многих людей, окружающих Господа. Вера была и у тех, кого Господь исцелял до слуги сотника. Мы хорошо знаем, что к Господу люди прикасались, Господа зазывали к себе домой. Но вот эта вера все равно не такая, как вера у сотника. Почему? Потому что их вера была материальна, не так духовна. Если мы посмотрим на чудеса, которые Господь прежде творил, то увидим, что эта вера сопровождается обязательно прикосновением или хотя бы присутствием Господа перед больным. Ну вот в Евангелии перед повествованием об исцелении слуги сотника говорится об исцелении прокаженного. Что Господь делает? Прикасается к этому прокаженному. Потом, когда даже воскрешает мертвых, как дочь Иаира, Господь берет ее за руку. И вот кровоточивая женщина берется за край одежды Христа Спасителя. Посмотрите, везде есть некое прикосновение. А вот сотнику это не нужно. Сотник верит, что Господь пошлет свое слово, подобно слуге, и выздоровит его слуга. Вот этой вере мы должны с вами подражать. И мы должны из этого евангельского рассказа уяснить следующее, что вера бывает разная по своей силе. Одна вера апостолов, другая вера окружающих людей, а иная вера у сотника, которая превосходит веру всех остальных. Однажды Господь веру сравнил с горчичным зернышком. Что это значит? Это значит, что вера – это то, что растет. Вера – это то, что развивается. И может развиться это зернышко, как мы знаем, великое древо, под ветвями которого укрываются птицы небесные, как Господь однажды сказал о Царстве Небесном. Какая же наша с вами вера? Кто-то может сказать, что наша вера слабая и, наверное, подобна этому зернышку. Но, к сожалению, мы не можем такого сказать, что наша вера подобна этому зернышку, потому что однажды ученики попросили умножить Христа их веру. А Господь сказал: если бы вы имели веру, хотя бы с горчичное зерно, то сказали бы этой горе: передвинься, и она передвинулась бы. Значит, веры у нас даже нет с горчичного зерна. Но все равно же мы верующие люди, если здесь присутствуем на богослужении. Дай Бог, чтобы наша вера хотя бы уподобилась той вере, которую имел евангельский отец больного сына, который однажды возопил, в прямом смысле возопил ко Христу и сказал: «Господи, верую, помоги моему неверию». И такая вера в зачаточном состоянии тоже может развиться в великую, великую, твердую, несомненную веру святых. Как вера может расти, так вера может и умаляться. В Евангелии только дважды говорится о том, как Господь удивляется. Первый раз Он удивился вере сотника, а второй раз Господь удивился неверию своих соотечественников из Назарета. Как говорит Евангелие: «И дивися неверствию их». Посмотрите, Господь удивляется неверию. И самый печальный пример вот этой
потухшей веры – это пример Иуды, который сначала творил чудеса, великие чудеса, исцелял всякую болезнь, когда Господь в иудейские города посылал своих учеников подвое. А потом, что произошло, мы знаем. Печальный исход. Сначала сомнение, а потом и полное неверие в миссию Христа. Вера повреждается еще суеверием. Есть очень грубые суеверия, о которых мы говорить не будем. Но есть еще и суеверия такие тонкие. Это та вера, которую мы иногда называем очень материальная или магичная. Когда мы желаем получить от священного предмета или даже таинства благодать без оглядки на свое внутреннее состояние. А это внутреннее состояние может быть очень печальным. И мы потом удивляемся, и вера наша колеблется. Но почему же мы не получаем просимое? Итак, дорогие братья и сестры, вера – это величайшее сокровище, которое даровал нам Господь. Но это сокровище нужно возделывать, его надо взращивать и ценить, благодарить сначала Бога, а потом заботиться, прежде всего, духовной жизнью. Вера взращивается и утверждается только духовной жизнью. Как святитель Филарет Московский говорил, что вера появляется в разуме, но живет она в сердце. То есть, когда человек ведет духовный образ жизни, вера укрепляется. И напротив, когда он не ведет духовный образ жизни, вера умаляется. Дорогие братья и сестры, давайте мы прежде всего в этот святой день возблагодарим Бога, что Господь даровал нам этот дар – веру, веру православную. Но не будем забывать, что эту веру надо культивировать, эту веру надо взращивать, и тогда наша вера вырастет в великое древо, и тогда наша вера станет подобной вере сотника, которой Господь наш Иисус Христос удивился. Ему же слава во веки. Аминь.

Верую, Господи, исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришеды в мир грешной спасти, от них же первый есть маз. Еще верую, ко сей самое пречистое тело Твое, и сей самая честная кровь Твоя. Молюсь, и будь Тебе помилуй мя, и прости мя прегрешение мое вольное-невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением, и сподоби мя неосужденно причаститесь и причистых Твоих тайн, в оставление грехов моих и в жизни вечной. Аминь. Вечере Твоей тайны дни, Сыне Божий, причастниками прими, небо врагом Твоим тайну повем, не лобзание Ти да мне ко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя. Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем, да не в суд или во осуждение, будет мне причтение святых Твоих тайн, Господи, новое исцеление души и тела. Аминь.

0: Господу, помолимся.
1: Благословляй, благословящий тебя, Господи, и освящай на тебя уповающие. Спаси людей Твои и благослови достояние Твое. Исполнение церкви Твоя сохрани. Освяти любящее благолепие дому Твоего. Ты тех вас прослави божественную Твою. Силою не остави нас, уповающих на тебя. Мир мирови Твоему даруй церкви Твоим, священника воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние блага, и всяк дар совершен свыше есть, сходя Тебе, Отца Света, бы Тебе славу.

из мертвых Христос, Матери, святых славных всех хвальных апостолов, живосвятых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского, Златоустого, преподобного Макария Жабынского, Белевского, чудотворца, новомучеников и исповедников церкви Русские, Анисима, епископа Тульского, Игнатия, епископа Скопинского, Никиты, епископа Белевского и всех святых в земле Тульской, просиявших святого пророка Амоса, святителя Иоанна, митрополита Московского, чудотворца, святителя Михаила Первого, митрополита Киевского, блаженных Иеронима Стридонского и Августина, епископа Ипонийского, всех преподобных псково-печерских святых, и их же и память ныне совершаемый всех святых, помилует и спасет нас, яко благ

0: закончилась прямая трансляция Божественной Литургии из Свято-Успенского собора Тульского Кремля, город Тула.
1: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
0: Сегодня, дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели православного радиоканала «Воскресенье», вновь в нашей студии протоиерей Александр Дубасов, батюшка-настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино Каменской епархии. Здравствуйте, отец Александр.
2: Здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели.
0: Благословите наш эфир.
2: Бог благословит всех нас.
0: Ну что же, у нас сегодня первое послание к Коринфянам, гимн любви. Это апостол Павел. Итак, мы его прочитаем. Напоминаю, 13 глава, первое послание к Коринфянам святого апостола Павла. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится». Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Любовь не ищет своего.
2: Да, надо сказать, что даже если вот посмотреть на завершение этого текста, то как раз действительно вера ведь нам до чего, до какого времени нужна? Да пока мы не узрим Бога, пока мы не предстанем перед Его лицем. Все, предстанем в вечности, уже нам вера не нужна. Надежда, да, то есть исполнится. Мы достигли. Тоже уже не надо. На что надеяться, если уже все исполнится? А любовь? А вот любовь-то она навсегда. То есть она вот как раз никогда не прекратится. Никогда не перестанет быть, скажем так, второстепенной или уже ненужной, да, то есть как бы вспомогательной, служебной какой-то функции, да, потому что Бог есть любовь, да, и соединение с Ним может, возможно, только по любви. И вот, конечно, апостол Павел удивительно все это написал, а церковь впоследствии это осмыслила как гимн любви. Действительно. То есть писал Коринфянам, да, Коринфяны, в общем-то, ну, такие, так скажем, община, да, собственно, община жила вот в этом вот состоянии, в этом окружении, да, то есть, в общем-то, люди такие вот где-то и завидовали, да, где-то и что-то и превозносились, и другими какими-то вещами грешили, будем так говорить, да, и вот апостол, зная все это, да, все их вот эти отступления, уклонения какие-то, да, соответственно, вот такие, такое послание им дает, да, что говорит, что же такое настоящая любовь, и, собственно, то, к чему по-настоящему надо стремиться, да, то есть вот поэтому такие вот произносят такие прекрасные, удивительные слова. Ну, давайте посмотрим по частям уже, чтобы там как-то конкретно какие-то прокомментировать.
0: Ну вот, прямо с самого начала, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
3: Какой бы человек ни был, да, удивительный проповедник, высота слова, красота, глубина слова, вот все это вот. Но если он это делает не из любви, если это он делает не потому, что он это слово, обращенное к кому-то, и вот этот кто-то как раз есть объект любви человека, да, то есть если это по каким-то по другим причинам, да, то к чему это все придет? К превозношению. Я прекрасный оратор, да, у меня великолепное слово, вот, я могу, ну, собственно, вот давайте уж возьмем, скажем, Гитлер. Ну, какой уж оратор был. Ну, куда он повел людей-то? Гибели. Или там этот проповедник, это из той же темы, там, министр пропаганды Геббельс. Он что они там делали, он что творили. Он сколько,
0: да все
3: как,
0: они.
3: Как там нация вся стояла и слушала. Ну, это разве было из любви? Это, конечно же, было из совсем других соображений. То есть, ну, это такой яркий-яркий пример. А сколько мы знаем в истории проповедников именно чего-либо, но если это без любви, то это приводило к тяжелейшим последствиям. И, собственно, вот до сего времени ничего не поменялось. Поэтому если человек говорит не из любви какие-то слова, даже самые высокие, да, то он, конечно же, приходит в такой тяжелый тупик тщеславия, гордыни, гордости и так далее.
0: Ну вот я хочу здесь сказать о том, что любовь – это ведь все-таки дар.
3: Безусловно.
0: Вот как ты, а если у этого человека нет этого дара?
3: А ни у кого нет. У нас с вами есть, что ли, нету? А мы что, и что?
0: Мы же ведь страдаем, что мы не умеем любить.
3: Мы создаем условия для того, чтобы этот дар принять. Все абсолютно правильно. Нет любви. Сколько человек говорят об этом и осознают это, говорят, у меня нет любви.
0: Да.
3: Не страшно. Это дар. А когда он дается? А когда ты готов? Так Господь тебе сейчас бы этот дар дал, так ты не готов его понести. Ты вот и этот, и дар этот великий-то, ну, в общем-то, не понесешь и, в общем-то, только лишь хуже сделаешь себе. Поэтому, конечно, дар. Дар. Это
0: так
3: это
0: же,
3: и
0: как
3: прекрасно.
0: И вера.
3: Это как и молитва.
0: И вера,
3: как и вера,
0: тоже дар.
3: Как и надежда. Все, да. То есть, а что от человека-то? Создавали
0: вот вы
3: условия.
0: Вы сказали, да.
3: Конечно. Ну, получается, да, у кого-то есть это все, да. А откуда взялось? А он в этом родился. Так, а какая его заслуга, если он в этом родился? Какой заслуги-то ведь нет? Когда
0: не
3: у тебя нету
0: человек,
3: этого чего-то,
0: да.
3: У нас нету этого ничего, и мы трудимся, мы стараемся, мы все исполняемся. Ну, по крайней мере, все же не исполнишь, конечно. Живем этим. То есть надеждой, что Господь когда-то, да, постепенно, медленно, не сразу, не обрушит нас водопад любви, который мы не сможем выдержать. А медленно, да, то есть вот. Где мы проявляем любовь? Да, ну, у нас такая природная любовь к близким, к детям, к родителям. Это природная любовь. Да, это она, как правило, дается. Хоть не всем дается. Ну, бывает, что-то кому-то это не дается. Да. Ну, вот постепенно этот круг расширяется, да, и то есть вот Господь даже говорит, постепенно до такой степени этот круг мог расширить, что даже врагов любить. Ну, с другой стороны, это объясняется там ведь тем, что любовь – это не чувство. Это же отношения, это же позиция. То есть как можно любить человека, там, скажем, какого-нибудь там хищника, преступника, да, там, человека-убийцы и все остальное, а ты его будешь любить? Как, разве какое-то чувство любви ты можешь избавить? Конечно, нет. Это и не требуется.
0: А гонители веры.
3: Так,
0: а вот
3: угодно.
0: Люди, которые презирают Христа.
3: Да кого угодно.
0: Это, ну, вот
3: поэтому отношения, же... ты как бы этого человека вот за вот этой надстройкой, которая, что он делает, за его поступками, да, ты зришь на него самого, как на чадо Божие. И пытаешься именно
0: и
3: вот это осознать,
0: какой
3: понять.
0: Он страдалец.
3: И это, да, и вот это отношение к нему формируешь. Как к врагу, ну, как по какому-то определенному признаку врагу.
0: Угу. Дальше. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание, всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Вот это вот самое мое больное. Вот что когда ты... Вот эта вот мысль, что когда ты не имеешь любви, то ты ничто.
3: Ну, тут ведь, опять же, речь о превозношении, да, то есть у тебя что-то дается. Тебе сказали, помолись за того, это наша маленькая, то есть не будем уж там говорить, горы переставлять, это такое маленькое, да. Ой, да помолись за того-то. Ой, благодарю тебя, выздоровел. Да, вот-вот. Маленько, да? Uh-huh. А ты такой,
0: что ты помолился, а ты такой, да, человек выздоровел, да, он превознёс.
3: Да, в лучшем случае ты помолился, и он выздоровел. Да, смотри, ничего себе, о, какой я, горы переставляю. Вот. А что имеется в виду, да, что когда ты, тебе сказали за кого-то помолиться, и ты действительно искренне, Господи, помилуй ближнего моего, да, дай ему силы, дай ему здравие, дай ему понимание, и вдруг узнаешь весть, что человеку стало легче, облегчение какое-то получил, да, и что-то. И что ты говоришь?
0: Слава Богу за все.
3: Конечно. Не говоришь, что «Ой, я помолился! Ой, да, я конечно. Какой герой!»
0: Да, конечно.
3: Потому что это, как раз это и есть, да ничто ты, ты ничто. А что, а когда ты что? Господи, благодарю тебя. Благодарю тебя, что ты услышал наши молитвы, и что ты меня сделал участником этого исцеления. Я бы мог пройти мимо. Я мог это не услышать, не узнать, что такое. Ты бы человека исцелил и без меня, конечно. Что ты и сделал. Но в данном случае ты узрел невозможность и меня к этому дару привлечь. Да? И меня сделать участником. Как хорошо, как радостно, как замечательно. Вот, то это уже вот, это уже что.
0: Это уже что-то. Итак, следуем дальше. Гимн любви. Святого апостола Павла, первое послание к Коринфянам, 13 глава. «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы».
3: Да, то есть, опять же, смотрите, можно, ну, человек, скажем, что-то жертвует. И вот, вот он жертвует, ему это нравится, все остальное. И вот даже человек, а какой-то другой более того пожертвует, даже готов вот пойти на какие-то мучения, на какие-то лишения, там, на тюрьму, на заключение, да, отдать готов жизни. Но ради чего он говорит? Господи, я это делаю, чтобы вот мне, скажем так, обрести Царство Небесное. Вот тут опять такой тонкий-тонкий моментик. Разве Царство Небесное мы трудимся? Нет. Ради любви со Христом.
0: Ради того, чтобы быть с Богом везде.
3: С Богом. А Бог есть любовь, и соединение Его, единственная возможность соединить с Ним – это любовь. Поэтому никуда-то ты там это стремишься там где-то быть в каком-то там состоянии, в каком-то месте. А быть с Богом. А с Богом, кроме как по любви, быть невозможно. Вот. Поэтому не ради ты Царство Небесное все это делаешь, да? А из любви к Богу и из сострадания к ближним ты делишься, чем есть, и когда-то при необходимости даже можешь и самое дорогое дать жизнь. Но опять же, наши воины. Вот.
0: Ну вот вы говорили, что человек должен быть к этому готов, а ведь очень многие люди не готовы.
3: Прекрасно,
0: вот
3: когда
0: пошли
3: человек
0: на войну.
3: Готов. Нет, это прекрасно, это уже высшая мера, высшая степень посвящения. Так вот можно сказать, да? Но Господь ведь, ну, скажем, хочет всем спасения. Да, ну, вот кто-то так вот обретает его,
0: всем,
3: да, кто-то может быть.
0: Всем в разум истины прийти.
3: Да, да, поэтому, тем более, все воины, которые оттуда возвращаются, они возвращаются именно, говорят, ну, я там с Богом был, я там был с Богом. Поэтому, да, может, он пошел туда, не понимая ничего, и без, как бы, и даже умер там, погиб там, может быть, они во все, в это, скажем так, богословски был неграмотен. Но он это делал ради Бога. Он это осознал, он это почувствовал. Неужели Господь его не примет? Конечно же. Вот поэтому тут все, что ты делаешь, постепенно надо как раз это делать именно по любви. Не за что-то, не почему-то, да, а потому что, Господи, по любви. Как хорошо мне бы это сделать, потому что я по-другому не могу. Потому что ты так делал. И я уже не могу сделать это как-то вот иначе. Поэтому вот любовь.
0: Все здесь разъясняется, все дается. Ты только вот просто сиди и думай.
3: А мы же не говорим, где Господь, да, образ Божий? В Евангелии. Вот, пожалуйста.
0: Ну, это очень сильная вещь. Итак, любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
3: Да. То есть можно же кратко потерпеть что-то, да? А вот когда мы говорим уже о любви,
0: о долготерпении,
3: это долго. Не то, что вот там вот, условно говоря, потерпел давку в троллейбусе, в автобусе, да, вышел, а больше не поеду и пошел там дальше, так сказать, я бы другой способ. Вроде ты потерпел, но это все-таки будет не то, о чем говорит апостол, да, говорит, долгое терпение, когда ты терпишь и терпишь, терпишь и терпишь, то есть не, как бы не пытаешься даже вот во что бы ты ни стал кардинально все вот это вот изменить, да, вот, ну, по крайней мере, что от тебя где-то порой где-то и зависит, можешь ведь взять и, ну, так вот, какой-то шаг такой сделать.
0: Прекратить, прервать.
3: Да, вот. И, скажем так, ну, где это бывает, да, например, не знаю, может быть, где-нибудь на работе, да.
0: Да там, везде.
3: На работе. У, гнобит начальник, да, например, уволился, перешел на другую работу. А если по любви? А по любви не должен уволиться. А по любви нужно терпеть и молиться за начальника. И стараться все-таки, чтобы, опять же, вот это вот внешнее, которое присуще всякому человеку, да, преодолелось и коснулось внутреннего. А поэтому долготерпение – это удивительное качество человека, да, которое зависит от него. Любовь дает Бог, а долготерпит человек. Видите, вот две позиции сошлись, и в результате можно уже рассчитывать на что-то. Долготерпит, милосердствует и не завидует. Видите, опять же, да? То есть не ищет своего.
0: Да. Да?
3: То есть, да. Как апостол Павел говорит, мне нужно не ваше, а вы. Не ваше, а вы. То есть не ваше,
0: не
3: что-то
0: для
3: там.
0: Себя.
3: Да.
0: Не
3: вы
0: для
3: нужны.
0: Себя.
3: Нужны вы для Бога, чтобы вас вести к Богу, а не то, чем вы владеете. Это мне не надо. Да? Поэтому да, зависть. Ну, с одной стороны, зависть может быть и неплохим качеством, да. То есть, когда вижу что-то у другого, хочу так же сделать, подражаю ему. Это хорошо. А какая зависть осуждается? Когда у другого вижу, спать есть не могу, лишь бы у него этого не было. У меня нет, ладно, Господи, чтобы у него тоже не было. Ах, он потерял, ох, как хорошо.
0: Как это?
3: Ох, как да. Вот прямо.
0: Зависть – это печаль о благополучии
3: другого.
0: Ближнего.
3: Да, совершенно да. Верно.
0: Что вот, ему так то вот есть, хорошо
3: вот,
0: дается.
3: Вот она зависть, что-то. Да, то есть вот именно такая вот, скажем, та
0: как
3: зависть.
0: Как у Моцарта и Сальери.
3: Да.
0: Творческая вот да. Такая то тоже
3: есть,
0: была.
3: Та зависть, которая, в общем-то, и осуждается апостолом, mm-hmm. Да, то есть так, вот, вот так. Ну, давайте дальше посмотрим, что там еще.
0: Ну, вот любовь не превозносится, не гордится.
3: Да, ведь смотрите, опять же, у нас есть возможность действительно какие-то определенные вещи, мы о них даже и говорим, да, даже помолиться за другого, да, и смотрим, ближнему стало легче. Мы же можем превозносить этим, можем возгордиться. А что такое гордость и превозношение, да? Превозношусь над людьми и... Гордость – это когда я Бога делаю некоторым служебным предметом, служебной частью своей жизни. Он мне служит. Я то, что я делаю, молитву, милосердие проявляю, да, то есть милостыню даю, да. Я делаю это, да, ближним. Бог это обязан учесть и мне обязан воздать. То есть и по-другому я Бога никак не принимаю, да, то есть получается, то есть это вот гордость, когда я Бога поставляю уже в такое, что ли, служебное положение себе, вот, да, то есть мне Бог-то и не нужен по большому счету в этом случае, да, исполняй, что мне надо, и все. Вот гордость. И превозношение, да, у меня, вот я какой, опять же, вот я какой талантливый, вот я какой оратор, вот я какой проповедник, вот я какой жертвователь, вот я какой милосердный. Это же ведь что такое, да? Я, везде превозношение, да? А как должно, да? То есть, вот мы говорим, а вот не так. Она говорит, Господи, мне удалось, ты мне помог, ты сделал, я был участником твоего дела. Да, то есть, все. То есть, я участник в лучшем случае. Да. Я осознаю и понимаю, что ты, Господи, творишь, ты все делаешь. Но ты хочешь, чтобы мы с тобой были соработниками, сотрудниками, совместно это делали. Ты так устроил мир.
0: Любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла.
3: Да, но вот что не ищет своего, мы уже немножко сказали, да, что не бесчинствует и
0: вот не раздражается. Вот что это такое, да? Бесчинствует,
3: да, вот, знаете,
0: любовь. Тоже
3: совершенно
0: очень
3: вот удивительным образом можно сказать так, что человек буквально, как только начинает вот трудиться над этим образом своим, да, вот этого долготерпения и любви, то очень быстро сталкивается с тем, что вот это раздражение все это разрушает. Да? То есть поэтому тут надо... Тема, вы знаете, она такая не самая такая легкая и простая. Это даже и прокомментировать не всегда можно однозначно. Потому что, во-первых, когда часто это все-таки происходит, да, то есть человеку, конечно, надо бы понять. Вот с одной стороны, если он хочет действительно быть таким, скажем, ну, что полноценно восходить вот в этой вот в любви к Богу, да, а вот это раздражение все-таки появляется, то надо вначале отбросить, будем так говорить, телесно-душевную повестку, да, посмотреть, что там может еще быть, да, вот человек искренен, хочет, желает, а раздражение приходит, да, то есть вы знаете...
0: Раздражение вы имеете в виду какое? К людям, да?
3: Да, иногда бывает, да, что вот это вот надо вот снять именно пункт, что это не какая-то физическая усталость, физическая болезнь, что-то еще. Бывает такое, да, эндокринная система у человека страдает, я уж сразу скажу, какой-то, да, и в результате этого вот бывает сахарный диабет, что-то еще, да, человек раздражается.
0: Но бывает просто еще и возраст такой.
3: Возраст, да. То есть, что я хочу сказать, да? То есть, раздражение, в общем-то, это такая вот ситуация и такое вот внутреннее состояние человека-то, ну, в общем-то, неплохое. Другое дело, куда мы его направляем? Направляем на человека. Направляем на грех. Если это раздражение постоянное, да, чтобы мы все-таки вот исключили, что это не физическая какая-то
0: причина.
3: Не причина, недостаток, да, то тогда уже все начинаем конкретно с этим бороться. Потому что тут я уж, ну, опять же, на каком-то своем небольшом, может, маленьком опыте, да, то есть вот терпишь, а потом раз, раздражение все-таки и начинает оно расти, и потом с ним не знаешь, что делать. Да. То есть вот это, скорее всего, ну, все-таки духовная составляющая.
0: Да.
3: А бывает, человек сразу же реагирует раздражительно. Раз у него раздражение, да, то надо, говорю, исключить все-таки вот этот физиологический фактор, да, что, ну, человек огорчается, ну, что только раздражается, исключить. И тогда уже вот с этим вопросом заниматься, вопросом, как же все-таки раздражение преодолевать. Да, то есть поэтому вот...
0: Надо нам с вами об этом тоже
3: можно,
0: поговорить,
3: да, поговорить,
0: потому что это серьезная такая вещь.
3: Вы знаете, тут вот опять же очень хорошо, если человек, вот, испытывая все-таки духовное раздражение, да, как закрывать-то это? Как
0: другому имеется в виду,
3: да.
0: Ведь, да?
3: Что надо делать, да? Вот тут очень, очень хорошо работает милостыня. Очень хорошо, да? То есть человек, получается, как бы вот это свой вот раздражительный элемент, да, выводит, да, что ли, из своей души, да, и отдает какую-то часть своего, ну, может быть, материального, может быть, душевного покоя, да, может быть, духовного, да, за кого-то молится, да, или кого-то утешает, да, это же материально, я чем-то пожертвовал материальным, да, я кого-то утешил, я пожертвовал духовным, душевным, да, я, соответственно, за кого-то помолился, я уже включаю вот эту духовную составляющую, да, вот это вот раздражение очень некачественно, да, покрывается вот этим вот, да, то есть это такой, что ли, можно сказать, такой бинт, что ли, да, вот, или какая-то повязка, да, вот, для нашего раздражения, да, то есть вот поэтому вот такой бы я дал совет, может быть, да, попробовать, да, я и сам им, в общем-то, пользуюсь, да, и сам это стараюсь преодолевать через это, потому что вот так или иначе раздражение, вот оно вот, вот бывает, да, то есть раздражение само, опять же, по себе неплохо, да, другое дело, во что оно выливается. Если оно вырывается на гнев на ближнего, да, на злобу, на ненависть, на зависть, вот что плохо, да, вот тут мы должны стараться, да, и когда все-таки мы не всегда можем у этого удержаться от этого, да, то вот через милосердие, через пожертвование, через жертву ближним, да, то есть это вот может исправляться. Поэтому давайте будем пробовать.
0: Да, это очень, очень важный акцент, которым вот раздражительность человека. Итак, дальше, 13 глава святого апостола Павла к Коринфянам, Читаем дальше. Угу. Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, все надеется, все переносит.
2: Вот видите тоже, какой важный момент, да? Это следующий,
0: мощное,
2: да, это следующий
0: слово.
2: Как бы вот этот вот, от зависти, да, то есть да. Человек завидует человеку и радуется его боли,
0: да.
2: Радуется его лишению, радуется его скорбям.
0: Он даже может это в себе не осознавать.
2: Как, конечно,
0: понимаете?
2: Да,
0: да. А это вот это видно, что он вот испытывает такие чувства негативные по отношению
2: вот
0: к другому.
2: Поэтому апостол Павел это такое, как развитие зависти тут показывает, да, что сорадоваться-то надо, да, истинно вместе с человеком, да, вот о каких-то его достижениях, каких-то его успехах, да, то есть вот, а уж какие-то если скорби, да, то как раз в этих скорбях надо вместе с человеком разделять эти скорби, да, помогать
0: плачь
2: их разделить.
0: Плачь с плачущими.
2: Да, да,
0: и
2: совершенно верно.
0: Да. С радующимися.
2: Да, да, да, вот это вот очень важный момент. Это вот такой, ну, вот, не напрасно же это и названо гимном любви, да, то есть вот, пожалуйста, исполняй этот гимн всегда, и обретешь любовь.
0: Мы еще с вами не закончили. Итак, сейчас прочитаем еще раз. Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется,
2: а вот
0: все переносит.
2: Что вот покрывает, да, тоже, знаете,
0: да.
2: Можно же грех ближнего выпячивать.
0: Так это мы же, вот все время сейчас, да, вот об этом.
2: С кем-то можно его обмусоливать,
0: конечно,
2: обсуждать, да.
0: Конечно.
2: И тем самым давать себе как бы разрешение, да. А вот смотри, он делает. Ну, я-то что делаю? Я-то вот всего, а тот-то он что делает?
0: Ну, просто сплетничать от других,
2: да,
0: людей.
2: Да, да, да, да, совершенно верно. Вот. Поэтому тут вот очень хорошо человеку осознавать, да, что покрыть грех ближнего, за него помолиться, скажем так, помочь самому человеку сделать правильные шаги, понять, что я могу сделать для него. Для кого-то нужно обличить, как вот в Евангелии, да, грешит человек, обличи его. Понял, осознал, ты приобрел человека, да. Не понял, не осознал, да, привлеки свидетеля или даже церковь, да, то есть, чтобы человека исправить. Не ради того, чтобы человеку ткнуть в его немощь, ткнуть в его греховность, да, а чтобы он сумел это исправить.
0: Вот
2: а
0: смотри,
2: как?
0: Какой он, а
2: да.
0: Я какой.
2: Да, да, да.
0: Да ведь?
2: Да, конечно.
0: Это же вот
2: опять,
0: все вот превозношение.
2: Опять же мы по кругу идем. Превозношение.
0: Да.
2: Мы начали, да, укорять человека в его грехе, и сами над ним превознеслись.
0: Вот святые отцы ведь и говорят, что если ты что-то о другом человеке узнал нехорошее, не передавай этого другим.
2: Как минимум не передавай, а может быть еще и попробуй как бы с этим человеком как-то это преодолеть совместно. Да, опять же, если он готов слушать твой совет, посоветуй. Не готов, помолись.
0: Угу.
2: То есть, как вот ныне почивший архимандрит Михаил, а протоиерей Валериан Кречетов, я бы с ним тоже как-то лично встречался на памяти святой преподобной учительницы Елизаветы, да, и вот он, значит, с ним как-то пообщался, а потом смотрю его проповедь, и он прекрасное такое слово у него увидел, мне очень понравилось, я сам им пользуюсь.
0: Он,
2: да,
0: у нас был здесь.
2: Да?
0: Да, и на канале есть... «Союз».
2: Вот он,
0: да,
2: схиархимандрит, да. Михаил, это уже, да, вот он перед уже смертью принял, вот, а вот Валериан, да, и вот он такую прекрасную фразу, я считаю, сказал, которую, вот, говорю, я пользуюсь прямо и

Ведь в твоем вечно светлом царстве, словно в детских мечтах промчаться на крылатом твоем коне, может быть.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости. Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает выпуск новостей. В программе «Акцент» на телеканале областного телевидения ОТВ в Екатеринбурге выступила психолог из Санкт-Петербурга, руководитель федерального проекта «Свои для своих» Людмила Пирогова. Имея многолетний опыт работы с военнослужащими, она рассказала о важности допсихологической поддержки участников специальной военной операции и их семей. Проект «Свои для своих» на Среднем Урале реализуется при поддержке Екатеринбургской епархии, и главная его цель – обучение добровольцев навыкам допсихологической поддержки бойцов, вернувшихся из зоны боевых действий, а также их родственников. Обучение проходит на базе епархиального отдела социального служения уже второй год. В прошлом году курс освоили около 30 прихожан уральских храмов. В этом по программе «Свои для своих» занимается еще 20 человек. Как подчеркнула Людмила Пирогова, эта программа не делает человека психологом, она учит именно допсихологической поддержке, как поддержать человека в горевании, как общаться с бойцами после ранения или ампутации, как поддерживать семьи без вести пропавших. Психологическая помощь при этом ни в коем случае не исключается. По замыслу автора проекта, обученные волонтеры должны появиться при каждом храме города. Их задача – быть рядом с теми, кто вернулся с фронта, с их близкими, помочь сориентироваться в сложной ситуации, направить к психологам или в реабилитационный центр. Лучшее, что мы можем сделать – дать социуму эти знания, дать всем категориям возможность принять участие в адаптации, считает психолог. В ходе беседы Людмила Владимировна сделала акцент на важности адаптации участников СВО к мирной жизни. По ее мнению, важнейшую роль здесь играет подготовка семей. Она привела примеры из собственной практики, когда бойцы не хотели идти к психологу, но их супруги или матери, получив необходимые знания, могли оказать правильную поддержку и мягко направить близкого человека к специалистам. Говоря о мерах поддержки участников СВО, Людмила Пирогова отметила и роль государства, чье внимание к этой теме крайне важно. Она сравнила ситуацию с опытом ветеранов афганской и чеченской кампании, подчеркнув, что отсутствие системной помощи в те годы имело тяжелые последствия. Проект «Свои для своих» продолжает развиваться, обучение волонтеров проходит на регулярной основе. Наш выпуск продолжается. Миссионерский институт приглашает получить высшее теологическое образование. Миссионерский институт города Екатеринбурга приглашает получить высшее теологическое образование и проводит прием абитуриентов на первый курс до 20 июля 2026 года. В приемной комиссии рассказали, что миссионерский вуз готовит православных теологов, преподавателей церковно-приходских школ, катехизаторов, миссионеров, учителей по дисциплине основы религиозной культуры светской этики. В течение 5 лет студенты не только учатся, но и ведут церковную активную жизнь. В институте 2 формы обучения – вечернее и заочное, обучение бесплатное. По окончании института выпускник получает диплом бакалавра теологии государственного образца и диплом о профессиональной переподготовке. Полную информацию для абитуриентов смотрите на сайте Миссионерского института. Институт находится по адресу город Екатеринбург, улица Карла Маркса, 12, офис 2. Телефон приемной комиссии 343, код Екатеринбурга, телефон 269-30-36, 269-30-36, официальный канал Миссионерского института в менеджере «Макс». Вы слушали выпуск новостей, уважаемые слушатели. Хранит вас Господь.
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Вы продаете товар при помощи сети интернет, и предполагаемый покупатель предлагает перевести деньги на вашу банковскую карту. Для чего? Просит сообщить ее реквизиты. Помните, что сообщать можно только номер и имя владельца, указанные на лицевой стороне карты. Ни в коем случае не сообщайте код, указанный на обороте карты. После того, как злоумышленник получил номер вашей карты, он просит продиктовать код, который только что пришел в СМС-сообщении на ваш сотовый телефон. Как только вы выполните эти действия, все деньги на вашей карте будут доступны мошеннику. Никому не сообщайте код, пришедший в СМС-сообщении.

0: гость в нашей студии.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые наши слушатели, продолжается наш эфирный день. Сегодня в цикле передачи «Гость в студии» я представляю Романа Ашихмина, экскурсовода паломнической службы нашей Екатеринбургской епархии. Роман Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгения. Рад вас видеть. Спасибо, что есть такая возможность. Здравствуйте, уважаемые слушатели православного радио «Воскресенье». Для меня это большая честь что-то рассказать и ответить на вопросы.
1: Начинаем. Великая княгиня Елизавета Федоровна и все царственные страстотерпцы и матушка Варвара, молите Господа о нас.
2: Молите Бога о нас.
1: Итак, мы говорим сегодня о тех местах, которые связаны со святыми царственными страстотерпцами. Это те самые места, которые могут вновь посетить наши паломники, освежить свое такое чувство религиозное, помолиться святым мученикам. Вот об этом наш разговор.
2: В Екатеринбурге, как правило, два места, которые чаще всего связывают с памятью святых царственных мучеников. Это храм на крови, храм-памятник на крови в честь всех святых в земле российской просиявших, и мужской монастырь святых царственных страстотерцев в урочище Ганиной ямы. Но есть еще несколько мест, которые прямо или косвенно связаны с их пребыванием в городе. Да, и когда я провожу свою экскурсию, то я всегда стараюсь все эти места максимально посетить. Если у паломников или туристов есть такая возможность, если у них есть время, если у них есть желание посетить, вот, то мы здесь всегда должны вспомнить о том первом месте, куда частично царская чета и Великая Княжна Мария прибыли в Екатеринбург. Вот, и это такое, ну, не то чтобы заблуждение, не то чтобы такой стереотип, но это действительно такой устоявшийся штамп, что вот как только царская семья прибыла в Екатеринбург, и сразу привезли в дом Ипатьева, и там содержали под арестом. Нет, первая точка, куда они прибыли, это был старый Екатеринбургский вокзал. Называлась она станция Екатеринбург-1 Перской железной дороги. Вот, и хорошо бы туда приехать, там постоять возле этого старинного здания в качестве такой религиозной составляющей. Не случайно там был поставлен через буквально 20 метров храм в честь державной иконы Божьей Матери. Да, все знают и помнят о том, что она была явлена прямо в день так называемого отречения государя от престола. Вот зайти, помолиться, подать требы, поставить свечи. Второе место, которое хронологически следует за этим, это место их остановки, нынешнее пересечение улиц Шевченко и Восточная, я точно адрес не помню этого места, там царская чета и Великая Княжна Мария совершили прогулку, да, и вот, возвращаясь в историю, это было 30 апреля 1918 года, прибыли они под охраной вооруженных людей. Во главе был комиссар Яковлев, это человек Ленина из Свердлова, который должен был везти в Москву. В Москве планировалось устроить суд над Николаем II. Но вот в ходе революционных событий получилось так, что привезли в Екатеринбург. И когда поезд прибыл, толпа революционная, настроена таким образом, она требовала выдачи Николая II прямо на перроне вокзала. Да, то есть, почему они не сошли, никто из вагона не выходил, окна были зашторены, и по согласованию помощника Яковлева и начальника станции было принято решение сначала выкатить на близлежащий путь к вот этим выступающим состав. Вот. Но дабы не обострять ситуацию, поезд с узниками катили в обратном направлении по Транссибирской магистрали. Он остановился, царская чета и Великая княжна Мария вышли и совершили прогулку. Да, поэтому туда стоит приехать, помолиться, зайти в дивный Богородичный храм в честь Порт-Артурской иконы Божьей Матери. Он, икона, этот образ, он прямо связан с историей России, с историей воинской доблести, с историей русско-японской войны. Да, и это очень красивый Богородичный храм. Отец-настоятель Андрей Щукин каждую неделю на панихиде поминает погибших воинов, наших соотечественников в Порт-Артуре. Вот, он очень красиво расписанный храм. Да, меня все время самого очень поразила вот эта фреска на одной из стен храма, где вот этот залив морской, все форты Порт-Артура, и над ними стоит Матерь Божья и держит в руках Спаса Нерукотворного вот на воздухе. Да, еще одно место, это как раз место, где они были переданы в руки Уралсовету. Да. Мы очень надеемся, что в ближайшем будущем, я лично сам надеюсь, я не знаю, когда это произойдет, но верю в то, что это точно произойдет, на месте, где они были переданы, будет построена часовня. Это станция железнодорожная Шарташ, так называемая, в честь одноименного озера, которое есть в Екатеринбурге. В то время, в далеком 18 году прошлого века, она называлась станция Екатеринбург-2. Да, то, что пока удалось установить, это поклонный крест. Его бывает трудно увидеть даже с дороги, потому что он находится под кронами деревьев, оттеняют на себя взгляд, кроме зелени, двухэтажное деревянное жилое строение из бруса. Вот. Но если постараться, можно увидеть. Так вот, от той точки стартует так называемый малый крестный ход 16 июля. Он еще называется детский ход или школьный ход, но здесь не игра слов, что он детский в плане легкости, а потому что там участвуют воспитанники воскресной школы Екатеринбурга и области. Вот. Он идет как раз по улице Куйбышева, потом по улице Восточной, с заходом к храму, о котором я уже сказал, Порт-Артурской иконы Божьей Матери, затем к зданию старого вокзала, Державной церкви и затем храму на Крыве. Вот. Ну и, естественно, после вот этой третьей точки, это храм на Крыве, русская Голгофа и мужской монастырь святых царственных страстотерцев. Вот. Ну, о них уже очень много сказано, очень много известно. Вот, поэтому...
1: Я вот хотела спросить как раз вот про этот крест, который находится на станции Шарташ. Вы говорите о том, что он где-то находится в деревьях. Это же вот как бы вообще такое место. Мне кажется, что там очень много, вот даже вот в этом месте много собрано какой-то такой негативной, может быть, силы. И нет ли возможности такой вот у людей, которые там вообще выходят, ну, толпы же выходят, да, станция Шарташ, ну, наверное, все наши жители города так или иначе бывали в этом месте, и чтобы только не трогали этот крест, понимаете, чтобы вот он не был каким-то образом осквернен, вот о чем мне подумалось.
2: Ну да, мне только приходит мысль, что Это могут сделать волонтеры и с, ну, согласованием с муниципальными службами города.
1: Как-то его защитить, да, этот крест.
2: Сделать небольшое какое-то ограждение, да, и так далее. Потому что крест, он сам по себе маленький. Его с дороги это только видно в профиль. И получается, он находится почти вплотную к ограждению начала железнодорожной платформы. Вот. Ну, вот слава богу, я сколько видел, сколько был там, ну, крест стоит, на нем иконочки наклеены. Вот. Слава богу, не трогали, не оскорняли.
1: Да. А вот ваши экскурсии, они каким-то образом касаются этой темы царственных мучеников? Есть у вас специальные экскурсии?
2: Ну да, да, да, да, да, естественно. Да-да-да. Она у меня так и называется, «Царская семья в Екатеринбурге».
1: Много людей посещают эти экскурсии?
2: Ну, я не считал, но это вторая по популярности экскурсия в Екатеринбурге после обзорной. Вот. Люди даже... У меня были туристы, которые специально прилетали на один день из Москвы, чтобы посетить вот эти места, связанные с царской семьей, помолиться им.
1: А вы можете об этом рассказать?
2: Да, я могу рассказать.
1: Вообще вот именно об этой экскурсии, потому что ну, вот это всегда бывает очень важно знать, насколько наш город, наши екатеринбуржцы вообще причастны к теме царской семьи, и как это из года в год развивается, то есть вот как составляющая, то есть либо люди проявляют интерес, либо они, этот интерес как-то затухает. Вот это всегда очень важно прослеживать.
2: Да, это интересно, потому что были люди, жившие в Екатеринбурге, вот, и для них вот эта экскурсия, ну, из любопытства истории, да, то есть так называемая тема Романовых, вот и все. И я принципиально в свое время отошел вот от этого стандарта, два объекта, храм на крови и Ганина яма, вот, я всегда на своей экскурсии говорю, чтобы люди максимально прошли всем тем путем, каким царская семья полным или частичным составом в городе оказалось. И вот, конечно, можно не выходить из машины или из автобуса, а все прослушать, ну, кроме храма на крови и Ганиной ямы. Но вот эти точки, я всегда говорю, надо почувствовать место. Давайте, вот представляете, здесь ходили святые люди. Но чаще всего приезжают не паломники, потому что паломники, они уже люди, как правило, все... начитанные, знающие, у них уже в руках акафист или у них в руках, в умах на языке уже тропарь, молитва, вот, поэтому им ничего особо рассказывать и не нужно. А вот люди, которые приезжают в своем большинстве, для них это становится важным и интересным. И они сначала вот так чувствуют это, ну, или понимают, да, что не просто их сюда привезли, как императоров, ну, или хотя бы с каким-то должным человеческим отношением, да, как к пленникам, как временно, как называется, задержанным, осужденным. Их сюда как преступников привезли. И, но при этом они... настолько достойно себя вели, это такая мощь, это такая сила, которая вот продолжает нас вдохновлять. Вот. И к концу экскурсии, да, я, ну, может быть, я ошибаюсь, но я чувствую, я вижу, что люди...
1: хотя с другими глазами.
2: Они с другими глазами, они хотя бы задумываются над этим. И если вот после моей экскурсии человек пошел и подал записку на молебен, не ради того, чтобы пожертвовать денежку монастырю, у меня нет такой задачи. Но если он захотел сам зайти в храм и помолиться, или он захотел еще раз зайти в музей на Ганиной яме, или вернуться в храм на крови и там сходить в музей императора Николая II, значит, я свою задачу уже выполнил. Вот. И вот у меня за многие мои экскурсии, я там не считал, был, ну, я был, как я об этом рассказываю своим туристам, паломникам, у меня было явное чудо. Женщина мне написала, это было в августе 2024 года, я проводил индивидуальную экскурсию на автомобиле, вот, и женщина мне в сентябре пишет письмо на электронную почту, благодарит за экскурсию и продолжает, что она подала записку на молебен святым царственным страстотерцем. Одна из людей была ее коллега, больная раком. И через некоторое время женщине стало лучше. И она собиралась поехать в Екатеринбург на консультацию в онкоцентр. Я не знаю, как сложилась судьба этой женщины, с которой такое чудо произошло, но я очень надеюсь. И я прошу, всегда, когда я говорю, я прошу всех присутствующих, давайте, мы будем надеяться, что она выздоровела, что она исцелилась. Вот была такая история.
1: А вот вы говорите, что люди приезжают из Москвы прямо на вашу экскурсию.
2: Ну, да, не вот? Обязательно на мою экскурсию, вообще вот на эту экскурсию.
1: Угу.
2: Они приезжают, прилетают специально на один день, чтобы посетить. Тем более, что сейчас это возможно, 2 часа на самолете, и ты уже в Екатеринбурге. Или там из другого города. Ну, вот я конкретно помню, что из Москвы, да, был такой случай.
1: Вот я думаю, что как раз вот это вот время царских дней, оно ведь особенно какую-то мощь собирает, какую-то очень сильную энергию. Вот как вы думаете, екатеринбуржцы это чувствуют?
2: Ну
1: вот,
2: да.
1: Вот не было у вас таких людей, которые поделились с вами впечатлениями вообще о царских днях? Это те светские, мирские люди, которых это так или иначе как-то затронуло?
2: Ну, если сказать откровенно, я этого очень жду.
1: Да.
2: Потому что я всегда на экскурсиях или после нее, ведь люди-то, как правило, как я сказал уже, они крещенные, да, но для них поход в храм – это, вот знаете, поставить свечку, сказать спасибо и уйти, да. Как правило, люди невоцерковленные, вот. И я всегда говорю таким образом. Я не говорю, что я приглашаю. Я говорю, вы знаете, всегда прекрасно сходить на экскурсию, что-то узнать, но еще лучше приехать на царские дни, вместе помолиться, побывать на божественной литургии. И я всегда это сравниваю, знаете, вот говорю, представьте, вот прошел чемпионат мира по футболу или, скажем, Олимпиада, да, и в такой взлет патриотизма, люди ходят с флагами, триколорами, там девушки красят себе триколоры на щечках, ездят машины, ура-ура, Россия, а завтра все заканчивается, и ты стоишь в очереди, да, мужчина, или там перед тобой стоит, за тобой стоит беременная женщина, которой ты не уступишь в этой очереди место, а здесь совсем другое дело. Ты этих людей, да, я не против спорта, я за спорт, я за победу наших спортсменов, вот стартует, значит, спартакиада легкоатлетическая, да, и это огромная честь, что Саратовская область принимает, что мы хозяева этой спартакиады, мы основную часть спортсменов принимаем, вот, но вот это богослужение, крестный ход, а это богослужение, это уникальная возможность вместе, одним духом помолиться, прославить Бога, постараться принести ему плод вместе со всем своим народом. Это уникальное явление. Ну и вообще, как любой крестный ход на любой земле. Вот Великорецкий крестный ход. Вот я не знаю точно, не бывал, но вот рассказывали братья в Москве в честь Сергия Радонежского. Да, это огромное единение. Да, вот я знаю, что кто-то из старцев говорил, что Россия будет спасаться крестными ходами. Вот, то есть я поэтому говорю, что да, вы большие молодцы, я благодарю, что вы приехали на экскурсию, но еще лучше приехать на царские дни. Они проходят 10-14 дней, масса культурных мероприятий на различных площадках, в том числе на образовательных площадках. Вот я знаю, что наш замечательный колледж имени Чайковского принимал у себя...
1: Музыкальное училище бывшее.
2: Да. Музыкальное училище вот, принимал нас на своей площадке в царские дни, по-моему, 2018 года, да, такие мероприятия. Литературные, музыкальные вечера, встречи с известными артистами, художниками, писателями, поэтами, другими талантливыми людьми. Вот. Но главное это, конечно, богослужение. 16-17 июля, Екатеринбург, храм на Крови Ганина Яма, 17-18, Алапаевск и мужской монастырь новомучеников-исповедников российских. Да, это действительно, это просто, ну, волшебно. Я без мистики говорю, но это действительно, это очень важно, вот кожей это прочувствовать, духом своим, да, как можно соединиться в Боге молитвами святых вот за такое короткое время. Да, это очень здорово. И вместе почувствовать, что мы потеряли, и захотеть это вернуть. Да, вот как у Достоевского, да, в романе «Идиот», да, князь Мышкин, дайте, я вспоминаю кадры с Евгением Мироновым, да, дайте ему, покажите русскому человеку эту землю. И так он и обрадуется, так он обрадуется. Он всеми зубами, руками побежит к ней и ухватится за нее. Вот и все.
1: Дорогие наши слушатели, мы продолжим нашу встречу с Романом Ашихминым, экскурсоводом паломнической службы епархии. Спасибо вам за беседу. До встречи в эфире.
2: До встречи, Евгения. Спасибо за внимание, дорогие слушатели.

0: пророчествуем, а когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. А когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое». И теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло. Вот это мне всегда, вот эти фразы, они вот непонятны, да. Они удивительные.
1: Прекрасные.
0: Но здесь как-то я бы
1: чуть посмотри,
0: по-другому запятые расставила.
1: Был младенцем, да, то есть
0: это понятно,
1: стал
0: вот
1: мужем,
0: это как раз
1: да, хорошо,
0: понятно.
1: Да, да. И опять же, смотрите, то есть уже что-то уже будет отчасти пророчеством, да, почему? Потому что всю полноту охватить невозможно. Никто не может из людей охватить все. Поэтому отчасти, да, то есть что-то какую-то лишь мы охватываем, как какой-то сегмент. Вот дальше. Но сейчас все равно, как бы мы ни были духовно развиты, все равно полноты мы не видим. Мы видим то, что нам показывает Бог.
0: Как
1: да,
0: сквозь это... тусклое стекло,
1: как?
0: Вот
1: да,
0: он
1: вот,
0: говорит.
1: Видишь, вот он, посмотри, как, вот, угу. Вот примерно
0: гадательно
1: даже.
0: Гадательно даже
1: да, до конца, да, ты все где-то даже гадательно, осторожно сделал шаг, о, а правильно я сделал, смотришь, нет, не всегда правильно, да, тут надо было вот так пойти, то есть гадательно, да, но, завершает апостол, смотри, там интересно как.
0: Да, ты я еще вот это прочитаю. «Теперь знаю я отчасти, а тогда отчасти. Познаю, о. Подобно, как я познан».
1: Вот.
0: А что вот эти за слова такие, подобно, как я познан?
1: Да, тут, видите, опять
0: означает.
1: Же, вот Бог всех, всякого человека знает, да, то есть, и поэтому дает человеку именно по его каким-то, ну, по его жизни, что ли, по его состоянию, по его духовному развитию. Бог познает нас полностью, да, мы себя познаем, не, знаем не до конца, да, поэтому, да, то есть что-то...
0: Плохо знаем.
1: Или плохо даже знаем, правильно. Вот. Поэтому, но когда-то это завершится. Да? Когда-то исполнится то, что все, что Бог знает, ну, скажем так, все, что нам может Бог открыть, да, нам это будет открыто. Да? Опять же, по завершению, скажем так, жизни этого века, да, в веке будущем, мы будем знать все, ну, то необходимое, что знать можно и нужно.
0: И 13 стих. «А теперь пребывают сии три, вера, надежда, любовь, но любовь из них больше».
1: Как мы, с чего и начали, да?
0: С чего
1: да?
0: и начали.
1: Вера говорит нам, куда идти, да, направление нам задает, да, надежда нас поддерживает в этом пути, не дает нам, скажем так, отчаяться, то есть уныть и бросить начатое дело, да, то есть и все это движение, все этот путь Христос, да, Христос нас и приводит к Богу, приводит к себе, ведет, да, и приводит. Вот опять же, к чему? К любви, да, то есть Бог есть любовь. Вот поэтому прекрасно, хорошо и радостно.
0: Мы сегодня говорили в первом послании к Коринфянам апостола Павла, гимн любви, 13 глава. Отец Александр, вот идет Петровский пост в завершении нашего разговора. Я хотела бы вам задать такой вопрос, может быть, даже и благословиться. Вот я думаю, что в посты людям нужно поменьше говорить друг с другом, а побольше молиться.
1: То есть больше не будем мы передачи записывать?
0: Нет, это я имею в виду ближних людей. Вот поменьше разговаривать, вот а побольше же. Не просто молчать, а именно молиться. Молиться.
1: У нас, когда завершится, или, скажем так, вершение поста, это апостол, день первого апостола Петра и Павла. А дальше там, они уже начнутся, да, царские дни, да, и там будет крестный ход. Так вот, можно попробовать как бы такой результат поста, пойти крестным ходом и идти его ни с кем не разговаривать, а только молиться. Вот давайте прекрасный, удивительный крестный царский ход, да, то есть с 16 на 17 июля будет, да, вот и попробуем, да, то есть сейчас потренируемся постом, да, как это, не разговаривать, да, вовне, тем более не разговаривать попусту, да, разговаривать с Богом. И реализация на крестном царском ходу. Давайте попробуем так,
0: спаси,
1: да?
0: Вот. Господи.
1: Ну, еще, знаете, еще я по посту бы, да, еще так сказать. Порой говорят, этот пост не строгий. Вот вы знаете, немножко не совсем точное определение. Что касается, да, требований к

0: так называемой гастрономии, да, то есть к питанию, да, к пище, да, да, действительно, скажем так, той строгости Великого Поста или Успенского Поста в данном случае нет.
1: Которая тоже в скорости.
0: Вот. Но что касается поста, ведь сам по себе пост, он и должен быть всегда каким-то таким временем строгости к себе. Не к ближнему ни в коем случае, да, а именно к себе. Вот поэтому каждый пост – это возможность потрудиться над преодолением зависимости от тела, души от тела. Поэтому тут строгость должна, конечно, она должна определяться благоразумием, да, то есть, ну, скажем так, не нужно себя, скажем так, так до такой степени завязывать, да, что в результате какого-то там своих этих строгостей к себе,
1: да,
0: ты...
1: Да, я думаю, что это не получится.
0: Приведёшь себя, ну, бывает, знаете, там люди начинают там болеть, все такое, да, там, и, скажем, опять же, с тем же питанием связанное, да, что-то там резко себе прекращает, да, потом начинает... эти какие-то
1: тоже
0: болезни обостряются, все остальное, да, и поэтому надо понимать, да, пост, конечно же, это прежде всего внимание к своей душе, да, то есть, и, в общем-то, постом мы учимся относиться к себе строго, с тем, чтобы впоследствии эта строгость распространялась и дальше. Ну, сказать, что, например, я сейчас вне поста не грешу, а потом пост закончится, я буду, то есть, постом я не грешу, а постом я буду грешить. Ну, так ведь нельзя сказать. Это будет неправильно. Поэтому мы сейчас учимся постом, да, а потом, когда пост завершается, мы сдаем экзамен. А как же это, вот же, как этим жить-то постоянно? Как постоянно жить так, чтобы душа была внимательна, и тело было управляемо, слушалось. Не говоришь же, куда хочу, чего хочу, то и делаю, да. То есть было именно подвластно нашей душе, нашему духу. Давайте попробуем в этой области потрудиться.
1: Спаси Господь за нашу сегодняшнюю беседу о гимне любви святого апостола Павла. Дорогие слушатели, братья и сестры, в нашей студии был священник Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулина. До встречи в эфире «Даст Бог».
0: До свидания. Помогай нам, Господь.
2: В эфире православный радиоканал «Воскресенье».
3: В Екатеринбурге 21 час.
2: Новости.
1: Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает выпуск новостей. В программе «Акцент» на телеканале областного телевидения ОТВ в Екатеринбурге выступила психолог из Санкт-Петербурга, руководитель федерального проекта «Свои для своих» Людмила Пирогова. Имея многолетний опыт работы с военнослужащими, она рассказала о важности допсихологической поддержки участников специальной военной операции и их семей. Проект «Свои для своих» на Среднем Урале реализуется при поддержке Екатеринбургской епархии, и главная его цель – обучение добровольцев навыкам допсихологической поддержки бойцов, вернувшихся из зоны боевых действий, а также их родственников. Обучение проходит на базе епархиального отдела социального служения уже второй год. В прошлом году курс освоили около 30 прихожан уральских храмов. В этом по программе «Свои для своих» занимаются еще 20 человек. Как подчеркнула Людмила Пирогова, эта программа не делает человека психологом, она учит именно допсихологической поддержке, как поддержать человека в горевании, как общаться с бойцами после ранения или ампутации, как поддерживать семьи без вести пропавших. Психологическая помощь при этом ни в коем случае не исключается. По замыслу автора проекта, обычные волонтеры должны появиться при каждом храме города. Их задача – быть рядом с теми, кто вернулся с фронта, с их близкими, помочь сориентироваться в сложной ситуации, направить к психологам или в реабилитационный центр. Лучшее, что мы можем сделать – дать социуму эти знания, дать всем категориям возможность принять участие в адаптации, считает психолог. В ходе беседы Людмила Владимировна сделала акцент на важности адаптации участников СВО к мирной жизни. По ее мнению, важнейшую роль здесь играет подготовка семей, Она привела примеры из собственной практики, когда бойцы не хотели идти к психологу, но их супруги или матери, получив необходимые знания, могли оказать правильную поддержку и мягко направить близкого человека к специалистам. Говоря о мерах поддержки участников СВО, Людмила Пирогова отметила и роль государства, чье внимание к этой теме крайне важно. Она сравнила ситуацию с опытом ветеранов афганской и чеченской кампании, подчеркнув, что отсутствие системной помощи в те годы имело тяжелые последствия. Проект «Свои для своих» продолжает развиваться, обучение волонтеров проходит на регулярной основе. Наш выпуск продолжается. Миссионерский институт приглашает получить высшее теологическое образование. Миссионерский институт города Екатеринбурга приглашает получить высшее теологическое образование и проводит прием абитуриентов на первый курс до 20 июля 2026 года. В приемной комиссии рассказали, что миссионерский вуз готовит православных теологов, преподавателей церковно-приходских школ, катехизаторов, миссионеров, учителей по дисциплине основы религиозной культуры светской этики. В течение 5 лет студенты не только учатся, но и ведут церковную активную жизнь. В институте 2 формы обучения – вечернее и заочное, обучение бесплатное. По окончании института выпускник получает диплом бакалавра теологии государственного образца и диплом о профессиональной переподготовке. Полную информацию для абитуриентов смотрите на сайте Миссионерского института. Институт находится по адресу город Екатеринбург, улица Карла Маркса, 12, офис 2. Телефон приемной комиссии 343, код Екатеринбурга, телефон 269-30-36, 269-30-36, официальный канал Миссионерского института в менеджере «Макс». Вы слушали выпуск новостей, уважаемые слушатели. Хранит вас Господь.

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, все эти молитвы, ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты бойся, Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, сам совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, со безначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче же и не яко человек, но и горейска та вольна мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстно мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитися, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремления страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем моим росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уз пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в тленной плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, аз окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи пак Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюдь им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Ти, раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбчие, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яжеко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, иже на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яжеко спасению прошения и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Давида через Иеремию, Псалом 136. «На реках Вавилонских там сидели мы и плакали, когда вспоминали мы Сион. На вербах в той стране повесили мы гусли наши. Там вопрошали нас покорители наши о словах песнопений, уводившие нас в плен о пении нашем. Спойте нам песни сионские. Как воспоем песню Господню на земле чужой? Если забуду тебя, Иерусалим, да забудет Бог деяния рук моих, да присохнет язык мой к гортани моей, если не вспомню тебя, если не будет Иерусалим вершиной радости моей. Припомни, Господи, сынам едомским, говорившим в день гибели Иерусалима, разрушайте до основания, разрушайте его. Дочь Вавилона злосчастная, блажен, кто воздаст тебе по заслугам за все, что сотворила ты нам. Блажен, кто схватит младенцев твоих и разобьет о камень». Псалом Давида, Аггея и Захарии. Псалом 137. «Прославлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, и пред ангелами воспою Тебя, ибо услышал Ты слова уст моих. Поклонюсь храму святому Твоему, и прославлю имя Твое за милость Твою и истину Твою, ибо возвеличил Ты над всеми имя Твое святое. В день, когда призову Тебя, немедля услышь меня, расширь душу мою могуществом Твоим, да прославят Тебя, Господи, цари земные, ибо слышали они слова уст Твоих, и да воспоют они пути Господни, ибо велика слава Господа, ибо превыше всех Господь и на смиренных взирает, а гордых узнает издалека. Если пойду я путем скорби, Ты даруешь мне жизнь, руку Твою простер на лютых врагов моих, и спасла меня десница Твоя. Господь воздаст им за меня. Господи, милость Твоя вовеки, того, что сотворено рукой Твоей, не отвергни». В конец Давида, Псалом Захарии, в рассеянии, Псалом 138. «Господи, испытал Ты меня и познал меня. Ты познал меня в часы покоя моего и в делах моих. Ты уразумел с высоты помыслы мои. Стезю жизни моей, предел ее Ты изведал, и все пути мои провидел, ибо нет лжи в устах моих. Господи, Ты познал начало всего и конец, Ты создал меня и возложил на меня руку Твою. Дивен мне разум Твой, он всемогущ, я не в силах постичь его. Куда удалюсь от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Если взойду на небо, Ты, Господи, там, если сойду в ад, Ты снова там. Если взмахну крылами моими на заре и полечу за дальние моря, и там рука Твоя направит меня и удержит меня десница Твоя. И сказал я, ужели тьма покроет меня? Но когда Ты со мной, ночь становится светом и отрадой моей. Ибо для Тебя и тьма не темна, и ночь светла, как день, и тьма, и свет для Тебя равны. Ибо Ты создал меня, принял меня от лона матери моей. Прославлю тебя, ибо ты грозен и дивен, чудны дела твои, и ведомо это душе моей. Не утаились от тебя кости мои, сотворенные тобой в тайне, и весь мой состав в лоне матери моей, как в недрах земли. За рождение мое видели очи твои, имена всех внесены в книгу твою, и никто, даже во чреве матери, не забыт тобой. А я высоко чту друзей твоих, Боже, утвердилось владычество их. Сосчитал бы я их, но нет им числа, как песку. Встал я с ложа моего, и ты не оставил меня. Да истребишь ты грешников, Боже. Мужи, проливающие кровь, отойдите от меня, ибо дерзостны замыслы ваши. Но недолго владеть грешником городами твоими. Не возненавидел ли я, Господи, ненавистников твоих, и не сокрушался ли о врагах твоих? Великой ненавистью возненавидел я их. Врагами стали они моими. Испытай, Боже, познай сердце мое, изведай меня, и уразумей стези мои, и увидишь ты, соблазняет ли меня путь беззакония, и направишь меня на путь вечный». В конец Псалом Давида, Псалом 139. «Удали меня, Господи, от человека лукавого, от мужа неправедного избавь меня. Замыслили они неправду в сердце своем, всяк день вооружались на битву, и заострили они язык свой, как жало змеиное, яд аспида в устах у них. Сохрани меня, Господь, от руки грешников, удали меня от людей неправедных, замысливших преградить путь стопам моим. Гордые расставили для меня сети, раскинули тенета для ног моих, на тропе западни поставили мне. Сказал я Господу: Ты, Бог мой, услышь, Господи, моление мое. Господи, Господи, сила, спасающая меня. Осенил и защитил Ты голову мою в день битвы. Не отдай меня, Господи, в руки грешников, да не лишусь я желанного спасения. Замышляют они злое мне, не оставь меня, да не возгордятся, да обернется против них злой замысел их, что обсуждался в сборище их. Падут на них угли огненные, ввергнешь ты их в пучину страданий, и не устоят они. Муж злоречивый не исправит свою жизнь на земле, мужа неправедного зло увлечет в погибель. Познал я, что совершит Господь правый суд бедным и благое воздаяние убогим. Тогда праведники прославят имя Твое, и обитать будут правые пред лицом Твоим». Псалом Давида, Псалом 140. «Господи, воззвал я к Тебе, услышь меня. Внемли молению моему, когда я взываю к Тебе. Да вознесется молитва моя, как фимиам пред Тобою. Воздеяние рук моих да будет, как жертва вечерняя. Даруй, Господи, охрану устам моим, огради двери уст моих. Не дай мне уклониться сердцем к словам лукавым, измышлять оправдание грехам, как делают это люди беззаконные. Да не уподоблюсь я предводителям их. Наставит меня праведник милостиво и обличит меня, а елей грешника да не умастит голову мою, и молитва моя да не будет в благоволении у них. Поглотила земля среди скал судей их, услышаны будут слова мои, ибо в них сила. Как поднятый плугом слой земли рассыпается по земле, так рассыпались кости их у бездны ада. К Тебе, Господи, Господи, обращены очи мои. На Тебя уповаю, не отними душу мою. Сохрани меня от сетей, что расставили мне, от соблазнов людей, творящих беззаконие. Впадут в свои тенета грешники, в стороне я буду от них, доколе не пройду путь жизни моей».

стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Послание к Галатам, глава 5, стих 1. Легко понять, что страсть преобладания над братом немедленным последствием имеет потерю своей независимости, при том, что страшно отступление от Бога любви, лишение благодати Духа Святого. В душе поработителя создается провал в небытийную пустоту. Подобие Господу господствующих исключает рабовладение, в котором нет вечной жизни, ни даже временной. Доминация обычно достигается насилиями и убийствами. К таковым, как к не оказавшим милости, на последнем суде будет применен принцип: «Какою мерою мерите, такую и вам будут мерить». И еще: «Суд без милости, не оказавшему милости». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 2, послание Иакова, глава 2, стих 13. «Где Дух Господень, там свобода». Второе послание к Коринфянам, глава 3, стих 17. Свобода в своей абсолютной форме свойственна только Богу. Человеку же дается благословение познавать ее отчасти в молитве, соединенной с жизнью по заповедям. Молитва — бесценный дар неба, требует от нас досуга. Ради встречи с живым Христом нетрудно отказаться от влекущих человека услаждений и всему предпочесть беседу с Ним. Мне была дана сия бесценная привилегия, скажу смело, блаженство, наибольшей силы достигшее в пустыне. Аскетическое понятие пустыни связывается не с географией, а образом жизни. Такая удаленность от людей, когда тебя никто не видит и не слышит, когда над тобой нет человеческой власти, и ты не властвуешь ни над кем. Эта свобода необходима для полного погружения духа, да и всего состава нашего в божественной сфере. Тогда может быть нам сообщено божественное бесстрастие, стоящее выше всех ценностей земли. Не мыслит такой человек ни преобладания над братом, не ищет чести или прославления, ни тем более вещественных богатств. О, положительное определение свободы истинной не поддается выражению в словах. Не понимаю, почему в пустыне на меня снизошло благословение жить в свободе детей Божиих. Послание к Римлянам, глава 8, стих 21. Не говорю, что я воспринял сей дар до его высших степеней, то есть когда человек воистину превзошел власть над ним греха и смерти. Но я бывал моментами на той грани, откуда уразумел, что полнота освобождения приходит, когда преодолена смерть. Кто не боится смерти, тот стоит на пути к свободе. В рабстве удерживается человек, если в нем доминирует привязанность к земному. «Вот я и дети, которых дал мне Бог. Поскольку дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Послание к Евреям, глава 2, стихи с 13 по 15. «Лишь однажды испытал я восторг духовной свободы. С тех пор, как я был поставлен духовником, живу вне ее, будучи связан любовью к тем, кого Господь посылал ко мне. Любовь нередко порабощает меня тем, кому я служу, которые нуждаются во мне ради Бога. Однако где-то в глубине души остается след пережитого мною опыта.

0: впервые в еще далеко не ясной форме опыт сей был дан мне во Франции, когда я ощутил крепкую нужду удалиться из мира. Я благодарил промысл Господа обо мне, увидев себя свободным, совершить сей шаг удаления из мира, так как не было никого во всей вселенной, чья жизнь зависела бы от меня. В моей жажде Бога я мог идти на всякий риск, я не дорожил ничем, я свободно предал себя на все трудности. Это было начальным опытом царственной свободы моей души. Христос в свободе своей любви предал себя на смерть, открыв тем нам дорогу к высшему познанию, к божественному бессмертию.
1: Вы слышали духовное слово. Преподобный Сафроний Сахаров «Видеть Бога, как Он есть» с книгой вас знакомит Денис Гаврилов. Наш эфир продолжается.
2: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости. Дорогие наши слушатели, в эфире выпуск новостей. Вы слушаете новости Крымской митрополии. Православные добровольцы совместно с настоятелем храма священномученика Вениамина города Симферополя, благочинным Симферопольского городского церковного округа, протоиереем Сергием Дубинчуком, навестили свою подопечную, маленькую Верочку и ее маму. Эта встреча стала возможностью не только оказать поддержку, но и рассказать о значительных переменах в жизни этой семьи. В мае 2025 года мама Веры обратилась к руководителю движения православных добровольцев. Семья столкнулась с крайне сложной жизненной ситуацией, усугубленной тяжелым заболеванием дочери. На протяжении всего этого времени мы оказывали помощь продуктами питания, средствами детской гигиены, материальными средствами. При этом особого уважения заслуживает стойкость молодой мамы. Она продолжала работать, самостоятельно закрывала финансовые обязательства и занималась ремонтом в доме. Мы знали о ее стараниях, так как она регулярно присылала нам фотоотчеты о проделанной работе, сообщили православные добровольцы. В конце зимы 2026 года их трехгодичная очередь в специализированную клинику в Турции наконец подошла к концу. Мама оформила все необходимые документы, использовала личные сбережения и обратилась к нам за содействием в покупке авиабилетов, предоставив официальное приглашение из медицинского учреждения. Протоиерей Сергий Дубинчук откликнулся незамедлительно. Он лично приехал, познакомился с семьей и передал средства на приобретение билетов. Диагноз Веры – ретинопатия недоношенных 4-й Б-стадии. Восприятие мира ограничивалось лишь светоощущением, что в переводе на остроту зрения составляет около 1-2% от нормы. Фактически это полная потеря предметного зрения. Однако после проведенного в клинике лечения удалось достичь колоссальных результатов. Функциональность сетчатки и глазного дна была восстановлена на 30-40%, а главное, девочка начала различать цвета. Для подобной стадии ретинопатии такой исход не просто считается исключительным в мировой практике, он больше похож на чудо. На днях руководители православных добровольцев и отец Сергий навестили Верочку, ее маму, обсудили текущие успехи, дальнейшие планы по реабилитации, а также привезли продукты, сладости, специализированные развивающие игрушки, адаптированные для детей с нарушениями зрения. Мы искренне рады, что совместными усилиями, по мере своих возможностей, нам удалось внести вклад, говорят волонтеры. Желаем Вере и ее маме здоровья, дальнейших успехов на этом непростом пути. А мы продолжаем быть рядом, молиться и поддерживать эту семью. Это были новости из города Симферополя Крымской митрополии. Следующее наше сообщение. в Большом концертном зале Симферопольского музыкального училища имени Петра Ильича Чайковского состоялся концерт под названием «Путь», посвященный памяти святителя Луки Крымского. Уже 11-й год этот уникальный проект объединяет слушателей, музыкантов и всех, кому близки христианские ценности. Его создатели и вдохновители – преподаватели скрипки и квартета Симферопольского музыкального училища имени Чайковского Наталья Игоревна Полевик, а также ведущий Артем Анисимов попытались воплотить глубокий замысел, соединяющий священное писание, святоотеческую мысль и великое искусство классической музыки. В этом году зрители стали участниками особого духовного путешествия, прошли по земному пути Господа Иисуса Христа. Евангельские события раскрывались через чтение священных текстов, проникновенное толкование святителя Луки Крымского и музыкальные произведения великих композиторов, созвученные каждому этапу пути. На большом экране оживали иконы, картины, посвященные событиям Евангелия, а также фотографии самого святителя Луки, что создавало удивительное ощущение сопричастности и единства времен. Особая роль в этом вечере принадлежала ведущему Артему Анисимову, который тонко и глубоко проводил слушателей через все этапы духовного повествования, а также сам исполнил несколько фортепианных произведений. Его слово помогало не только понять связь между евангельскими событиями, размышлениями святителя Луки и музыкальными произведениями, но и сердцем пережить их внутренний смысл. Перед зрителями раскрывалась удивительная параллель двух путей – пути Спасителя и пути его верного последователя, святителя Луки, который через страдания, испытания и самоотверженное служение людям сохранил верность Христу. Концерт был проведен на очень высоком профессиональном уровне. Талантливые исполнители, преподаватели и студенты училища исполняли произведения с огромной самоотдачей, искренностью и глубиной. Каждое выступление становилось не просто музыкальным номером, а продолжением общего духовного повествования. Зрительный зал с первых минут откликнулся на происходящее особой теплотой и вниманием. После каждого выступления звучали продолжительные аплодисменты, а завершился вечер горячей благодарностью артистам и всем создателям этого удивительного проекта. Концерт под названием «Путь» — это больше, чем концерт. Это встреча с Евангелием через музыку, слово, образ, возможность остановиться в суете повседневной жизни, задуматься о главном и еще раз пройти дорогой любви, жертвы, милосердия и верности Богу. Дорогие наши слушатели, это был выпуск новостей Санкт-Петербургской митрополии. Наш выпуск завершен. Хранит вас Господь.

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в начисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горе из кота вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, я остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный, и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело благо, восстави падшую мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Те благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшегося весен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренне пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия каменного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешнее, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради окаянного в клену плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тябо, Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Ти, раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословен си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих. Я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

архиепископ Иоанн Сан-Франциский Шаховской. Письма о временном и вечном. Глава «Город в огне». Слушайте продолжение. Следует сказать, что война смягчила атмосферу наших юрисдикционных расхождений. Этому в значительной мере способствовали пастыри, прибывшие из России и Прибалтики. С отцом протоиереем Адрианом Ромаренко, который прибыл из Киева с семьей и целым вагоном киевской интеллигенции, у меня установились самые лучшие братские отношения. Став настоятелем собора, он вел линию самого широкого и искреннего церковного сотрудничества. Огонь, падавший на нас, сжег и солому юрисдикционных делений. Преосвященный митрополит Серафим, возглавлявший епархию берлинскую и германскую, также не обострял этих делений и делал, что мог для их смягчения. Не будучи нашим епархиальным архиереем, он должен был, однако, по желанию германских властей исполнять должность официального посредника между нашим благочинием и германскими властями. Как природный немец, вовлеченный еще до войны в общий поток узкого прогерманства того времени, он иногда делал ошибки церковного характера. Но даже в отобрании германскими властями большей части приходов моего благочиния ему принадлежала скорее пассивная роль. Должен сделать одно примечание к свидетельству Соболевского. Всего один раз, но мне удалось, и это было в 1942 году, посетить лагерь военнопленных. Это был офицерский лагерь, расположенный около Бад-Киссингена. В нем содержалось около 3000 советских командиров, главным образом молодых лейтенантов, но были и штаб-офицеры в особом здании. Можно представить себе мое удивление, когда среди этих советских офицеров, родившихся после октября, сразу же организовался церковный хор, спевший без нот всю литургию. Приблизительно половина пленных захотели принять участие в церковной службе, исповеди и причастились святых тайн. В этой поездке меня сопровождал отец Александр Киселев, ныне настоятель Серафимовского храма в Нью-Йорке. Мы остались под огромным впечатлением от этой встречи с несчастными, раздавленными и войной, и лишениями, и унижениями русскими людьми. По возвращении в Берлин я был немедленно вызван на допрос в гестапо, которое оказалось взволновано самим фактом нашего посещения этого лагеря по приглашению комендатуры. Возможностей проникнуть в какой-либо лагерь более мне уже не представлялось, и в гражданские лагеря остовцев тоже вход был закрыт. Но до начала 1943 года для меня и моих сотрудников была возможность проникать в лагеря Словом Божьим, религиозными книжечками и листками. Через приходивших в наш храм обитателей лагерей и верующих переводчиков даже простой почтой мы могли достигать Словом Божьим русских людей и в лагерях, и даже на родине. Тысячи писем, иногда коллективных и подчас удивительно трогательных, мне засвидетельствовали о вере народа, о его жажде духовной. Этот драгоценный архив после обыска, произведенного у меня в начале 1943 года, частью был захвачен гестапо с моим миссионерским складом, а частью сгорел в моей квартире на Регенсбургерштрассе 10А. Несколько писем того времени как-то сохранились у меня. Это человеческие документы. Вот письмо трех неизвестных девушек, написавших мне из лагеря. Не знаю, как они узнали о том, что у меня сгорела квартира. Но кто-то, очевидно, из Берлина им написал об этом, и вот они решили мне, неизвестному священнику, написать сочувственное письмо. Милосердная отзывчивость русской души. В Германии мы видели не только ее грехи, но и то человечное, что было в ее христианах.
обрушиваясь в ярости на побежденную Германию, многие потом забывали ту истину, что никакой народ нельзя отождествлять с его грехом. Много немцев было во время нацизма заключено за свои убеждения в тюрьмы, концлагеря и убито. Сколько людей оказывало по деревням и городам бескорыстную помощь несчастным людям. Как сейчас вижу одну глухую средних лет еврейку с аппаратом на ухе, странствующую из дома в дом. Ей давали приют христиане. Это было одно из ужасных апокалиптических видений тех лет. Люди с желтой звездой Давида, обреченные на заклание. Вспоминаю совершенный мной тайный постриг над одной еврейкой-христианкой, моей духовной дочерью, рабой Божией Елизаветой, получившей вызов гестапо. В значении этого вызова мы не сомневались. Благословляя ее на мученичество, я дал ей новое имя — Михаилы, в честь архангела Михаила, вождя еврейского народа. На второй год нацизма в Германии я дал на него пасторский ответ своей пастве, в 1934 году опубликовав в Берлине брошюру «Иудейство и церковь», где сказал о несовместимости националистической религии и расизма с христианской верой. Это все возбуждало власти и общество, их духу следовавшие против Свято-Владимирского прихода и нас, его пастырей. Конечно, как и всем, пришлось мне в те дни в гестапо подтверждать документами свое арийское происхождение и говорить о своих убеждениях и о вере церкви. Однажды следователь, допрашивавший меня, зная, что я принимаю в лоно церкви всякого человека без различия расы, спросил меня: «Ну, а если бы Литвинов захотел креститься?» Литвинов в те годы был в Германии персонификацией того, что называлось иудобольшевизмом. «Вы бы его тоже крестили?» «Конечно», — ответил я, — «если бы Литвинов покаялся и захотел жить во Христе, церковь приняла бы его наравне со всеми». В эти годы перешла в православие из протестантства жена профессора химии университета, сама доктор химии, еще до Первой мировой войны поселившаяся в Германии, русская еврейка Вера Александровна Т. Германские власти предложили профессору Т. развестись с женой, чтобы сохранить свою кафедру. Он отказался, вышел в отставку и поселился с Верой Александровной на окраине Берлина. Вера Александровна записалась в наш приход. Как мать полуарийцев, ее власти щадили почти до самого конца войны, когда обезумевшие партийцы, следуя приказу об истреблении евреев, дошли до этой доброй женщины-христианки, сделавшей немало добра для германского народа своей работой во время Первой мировой войны в Красном Кресте. Но она получила вызов в гестапо. Уйдя из дому, она 3 дня скиталась по тем местам, и в Лейпциге в том числе, где была счастлива в жизни. Вернувшись домой, она положила себе на грудь Евангелие, книгу одного пастыря о воскресении и приняла яд. Когда ее дочь вызвала меня по телефону, я застал ее уже в агонии. Это было в сущности не самоубийство, а убийство. Конечно, мученичество ее было бы, может быть, полнее и выше, если бы она испила чашу Христовых страданий до конца. Но верю, что душа этой истерзанной женщины причислена к мученикам церкви, а кровь ее пала на головы многих. Сколько было в те дни добрых, жертвенных и мужественных христианских душ в Германии! Могу свидетельствовать о жертвенном, чисто христианском отношении к русским военнопленным одного мекленбургского помещика, посчитавшего своим долгом похоронить с православной молитвой скончавшегося в его имении русского военнопленного. Наше сестричество церковное приняло участие в этой акции, за которую немец был предан суду нацистов, мужественно держал себя на суде, обличая гибельную для своего народа власть. Когда прокурор нацистов назвал его врагом народа,
ослабляющим ненависть к противнику. Он в своем горячем слове ответил: «Нет, это вы, враги народа, рождающие ненависть к другим народам и возбуждающие в народах ненависть к Германии». Он был осужден на 4 года каторжных работ. Вспоминаю искренне религиозного, раскаявшегося уже в конце 30-х годов эсэсовца, присланного ко мне из Гаутинга под Мюнхеном и вскоре перешедшего в православие. Его особенно оттолкнуло от нацизма, когда он узнал, что фюрер слепо верит гороскопам и имеет при себе придворного составителя гороскопов. Вспоминаю тайные экуменические христианские собрания во время войны в Шарлоттенбурге на квартире престарелого пастора Унгнада. Мы собирались там, как братья-христиане, протестанты, римокатолики и православные. Не могу не вспомнить я и о раскаянии одной души, которым было поручено переиллюстрировать письма православного пастыря. Религиозное содержание писем так подействовало на эту душу, что ей открылся духовный мир, и она с покаянием пришла к тому самому пастырю. Таковы пути промысла Божия в мире. Архиепископ Иоанн Сан-Франциский. Письма о вечном и временном. Глава «Город в огне». Продолжение следует.

Господа господствующих небесный слугу, радуйся умных и невещественных слуг Его сожителю, радуйся, творяй присно волю владыки своего, радуйся, приемай от Бога повеление и власть храните душу мою, радуйся, никогда же отлучайся имени грешного, радуйся, вынос пребывай мне недостойному, радуйся, соблюдай меня на всех путях моих, радуйся, сохраняй меня от всякого зла, радуйся, от Бога данными руководителю на путях жития моего, радуйся, благий мой наставниче, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

0: Церковь, не связанная крепкими и нерасторжимыми узами любви, испытывает множество войн, усиливает гнев Божий и подает повод ко многим искушениям. Святитель Иоанн Златоуст. Смирение преображает душу божественными познаниями. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и при посредстве того, что часто приносит пользу. Если это полезное, получает недолжное применение. Святитель Иоанн Златоуст. Не от множества грехов происходит отчаяние, но от нечестивого настроения души. Святитель Иоанн Златоуст. Требование от себя неизменяемости и непогрешительности, требование несбыточное в этом приходящем веке. Неизменяемость и непогрешительность свойственны человеку в будущем веке, а здесь мы должны великодушно переносить немощи ближних и немощи свои. Святитель Игнатий Брянчанинов. Если мы, будучи насаждены Христом и сподобившись духовного питания, покажем потом жизнь бесплодно, то нас ожидает гиенский огонь и неугасимый пламень. Святитель Иоанн Златоуст. Прошу и молю, держите себя строго, как в заперти, пока не избежим от здешних врагов и скользких случайностей, и не переселимся туда, где будем безопасны от падений и окрадения. Преподобный Феодор Студит.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мотарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 136. При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселье. Пропойте нам из песней сионских, как нам петь песнь Господню на земле чужой. Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя, прилипни язык мой гортани моей. Если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Припомни, Господи, сынам и домовым день Иерусалима, когда они говорили: «Разрушайте, разрушайте до основания его». Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень. Псалом 137. Давида. Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе, поклоняюсь пред святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. В день, когда я воззвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напастей, ты оживишь меня. Прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя. Господь совершит за меня милость твоя, Господи, вовек. Дело рук твоих не оставляй. Псалом 138. Начальнику хора Псалом Давида. Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое, высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? Взойду ли на небо, ты там? Сойду ли в преисподню, и там ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя? Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои, в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Божии, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка, когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против Тебя нечестиво, суетные замышляют враги Твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? Полною ненавистью ненавижу их, враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Псалом 139. Псалом начальнику хора, псалом Давида. Избавь меня, Господи, от человека злого, сохрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого, сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня, я сказал Господу. Ты Бог мой, услышь, Господи, голос молений моих. Господи, Господи, сила спасения моего, Ты покрыл голову мою в день брани. Не дай, Господи, желаемого нечестивому, не дай успеха злому замыслу его, они возгордятся. Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их, да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали. Человек злоязычный не утвердится на земле. Зло увлечет притеснителя в погибель. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так праведные будут славить имя Твое, непорочные будут обитать пред лицом Твоим. Псалом 140. Псалом Давида. Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голос моления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их. Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей, но мольбы мои против злодейств их. Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки. Как будто землю рассекают и дробят нас, сыплются кости наши в челюсти преисподней. Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей. Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников. Падут нечестивые в сети свои, а я перейду.
1: Псалтирь звучащая.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Валерий Николаевич Лялин. Рассказы о замечательных людях. Изограф. Дорогие братья и сестры, Валерий Николаевич Лялин, участник Великой Отечественной войны, вернулся с войны инвалидом, потерял ногу. К вере в Господа Бога пришел в годы гонений, благодаря архиепископу Луке Воины Синецкому, наставившему его на путь Христов. Валерий Николаевич Лялин завершил свой земной путь в 2010 году в возрасте 82 лет. Мы просим извинить вас за качество звука, но уж очень хороши его рассказы.
2: Господи, благослови! Валерий Николаевич Лялин. Рассказ. Изограф Божией милостью. Инвалидам-колясочникам посвящаю. В полутемной избе, освещаемой мелькающим огнем горящей лучины, за столом сидели сродники невестки Марии Журавлевой, муж которой был забран еще на Успение в солдаты и служил на далеком и опасном Кавказе, где участвовал в усмирении бунтующего Дагестана и Чечни. Сама Марья, взятая в утевки из богатой крестьянской семьи, лежала на чистой хрустящей соломе, постеленной на полу хорошо протопленной бани, и страдала третьими родами. Банька освещалась тремя масляными коптилками, а роды принимала повивальная бабка Авдотьюшка. Да тут еще была замужняя заловка Дашка, которая грела воду и раскладывала на лавке чистые тряпки и пеленки. Хотя роды были и третьи, но подвигали туго, и бабка уже применяла и мыльце, и выманивала ребеночка на сахарок, и даже послала девку к батюшке Василию открыть в храме царские врата и сотворить молебень преподобной Милании римлянине, которая помогает в родах. То ли мыльце, то ли отверзение царских врат, но что-то помогло, и банька вскоре огласилась пронзительным криком младенца. Но вслед за воплем младенца раздался отчаянный вопль Авдотьюшки. Заловка взяла коптилку, поднесла ближе к ребенку и тоже завизжала. Ребенок родился без рук и без ног. Двери избы отворились, и вбежала запыхавшаяся Дашка. Сродники, сидевшие за столом, все повернулись к ней с вопросом: «Ну что там?» Дашка сплеснула руками и заголосила. Все всполошились. «Что, Манька умерла?» «Да нет же! Ну не вой ты, дура, говори же, наконец!» «Ребенок народился, урод!» «Как так, урод?» «А так, ручек нет, ножек нет, одно тулово да голова. Все гладко, вроде как яйцо». Все вскочили из-за стола и бросились баньку смотреть. В избу пришел из церкви отец-диакон для получения затребу. Узнав такое дело, он раскрыл от удивления рот и стоял так минуты две, крестясь на образа. А потом сам побежал к баньке. «Пропустите отца дьякона, пропустите!» Расталкивая сродников, говорила Дашка. Дьякон одел очки и тщательно осмотрел ребенка. «Да, комиссия. Действительно, конечности отсутствует. Даже и культяпок нет. Половой орган мужеского пола, значит, это мальчик. Отец диакон, как же это могло случиться? И девка наша Манька была здоровая и крепкая, как репка. Да и мужик ейный был, как жеребец. А дитя-то получилось такое бракованное. В недоумении спрашивали Манькины сродники. Мда, православные, вопрос этот сложный. Здесь только докторская наука может на него ответить. Но что касается моего мнения, то я, как церковнослужитель, могу сказать, что здесь сам сатана поработал. Без него, проклятика, здесь дело не обошлось. Видно, Господь усмотрел в этом младенце великого человека. Может быть, он назначен Господом быть генералом, а может быть, даже архиереем. А дьявол по злому умыслу взял да ручки и ножки-то и отнял у младенца. Вот тебе и архиерей. Впрочем, может быть, я ошибаюсь. Так простите меня, Христа ради. А от требных денег мы отказываемся и в таком прискорбном случае не берем. Родиницу с ребенком из баньки привели в избу и поместили в углу, отгородив ее ситцевой занавеской. Сродники толпились около кровати и подавали советы. «Ты, Манька, того сиську ему не давай», — говорил дядя Яким. «Он денька два покричит и затем окочурится и тебя развяжет, да сам в Царствии Небесном будет тебя благодарить. Нет ему места в этой жизни, такому колечке. Ты вот сама рассуди умом-то. Ведь он вечный захребетник, ни рук, ни ног. Один только рот для еды да брюхо. Куда он годится такой, разве что цыганам отдать, чтобы на ярмарках показывали за деньги?» «Крещается раб Божий Григорий во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь». «Эк, какой он гладкий!» — ворчал батюшка Василий. «Не за что ухватиться, едва не утопил в купели». Дядя Яким был восприемником. Принимая окрещенного Гришу в сухие пеленки, он ворчал: «И что это за ребенок такой? Один только рот!» Батюшка Василий укоризненно посмотрел на восприемника и сказал: «Мы, Якимушка, еще не знаем, какой Божий промысел об этом ребенке. А что касается рта, то он, может, сотворит еще большие дела. И не ты его, а он тебя кормить будет. Но, батюшка Василий, это ты не того, не того баишь. Ну как такой коллегша будет мне пропитание предоставлять? Нет, не может быть такой возможности. Что человеку невозможно, то Богу возможно», — сказал отец Василий, приступая к ребенку со святым миром. А 100 лет спустя, в 1963 году, в Югославии сербский историк живописи Здравко Кайманович, проводя учет памятников культуры Сербской православной церкви в селе Пурачин около Туалы, обнаружил икону, на которой сзади была надпись по-русски. Сия икона писана в Самарской губернии Бузулукского уезда Утевской волости того же села зубами крестьянина Григория Журавлева, безруким и безногим. 1885 год, 2 июля. Государственный архив СССР дал этому подтверждение. Плохо было маленькому Грише, если бы не старшие брат и сестра, особенно сестра. Крестный дядя Яким сработал для Гриши особую низкую коляску, которую привез во двор со словами «Для моего будущего кормильца». И где-то братик и сестра не ходили, они везде возили с собой Гришу, который рос смышленным мальчиком и смотрел на мир ясными, вдумчивыми глазами. Обучать грамоте и закону Божьему к нему приходил сам дьякон. И Гриша, сидя на лавке и навалившись грудью на стол, держа в зубах карандаш, старательно выписывал на бумаге «Ас», «Буки», «Веди», «Глаголь», «Добро». Вся деревня его жалела, и все старались для него чего-нибудь сделать, чем-то помочь. Дети, обычно безжалостные к юродивым, дурачкам и калекам, никогда не обижали и не дразнили Гришу. Отец Гриши так и не вернулся с Кавказа. Видно, где-то сразила его лихая чеченская пуля. Но нужды в семье не было, потому что мир взял на себя заботу о семье. Запахивал и засеивал земельный надел, собирал урожай и помогал общинными деньгами. Помогал и батюшка Василий, помогал и барин, предводитель уездного дворянства, отставной генерал Аншеф, князь Тучков. Рисовальные способности у Гриши проявились рано. И создалось такое впечатление, что через свои страдания он видел многое, что другие не видели. Он проникал в суть вещей и событий, и порой своими рассуждениями удивлял даже стариков. По предложению барина Гришу каждый день возили в колясочке на усадьбу, где с ним занимались учителя, которые учили княжеских детей. Но особенно притягательной для Гриши была церковь. Село Утевки было большое, и народу на его просторах жило много. А вот храм был маленький и тесный, и всегда полон прихожанами. Гриша постоянно просился в храм Божий, и терпеливые братик и сестра, не споря, всегда отвозили его ко всеночной, воскресной обедне, а также на все праздники. Проталкиваясь с коляской через народ, они подвозили Гришу к каждой иконе, поднимали его, и он целовал образ и широко открытыми глазами всматривался в него, что-то шепча, улыбаясь, кивая головой Божией Матери, и часто по щекам его катились слезы. Его с коляской ставили на клирс сзади большой иконы Димитрия Солунского, и он всю службу по слуху подпевал хору чистым звонким альтом. Барин князь Тучков не оставлял своей милостью Гришу и с согласия его матери отправил его учиться в гимназию в Самару. Вместе с ним поехал его брат и сестра. Перед ними князь был у самарского губернатора и все устроил. Городской попечительский совет снял для троих квартиру вблизи гимназии, внес плату за обучение, а барин оставил деньги на прожитие и на извозчика. Брат отвозил Гришу в гимназию и оставался с ним в классе, а сестра хозяйничала дома, ходила на рынок и готовила. Гриша учился хорошо, на удивление всем. Одноклассники сначала дичились его и сторонились, как губернаторского протеже и страшного калеку. Но со временем присмотрелись и привыкли, и даже полюбили его за веселый нрав, недюжинный ум и способности, но особенно за народные песни, которые он пел сильным, красивым голосом. Надо же, никогда не унывает человек, говорили они. Не то что мы зануды и кисляи. Кроме гимназии, Гришу возили в городской кафедральный собор на богослужение и еще в иконописную мастерскую Алексея Ивановича Сюкаева. Когда Гриша оказывался в мастерской, он был просто сам не свой. Вдыхая запах олифы, скипидара и лаков, он испытывал радостное праздничное чувство. Он показал хозяину мастерской свои рисунки на бумаге, карандашом и акварелью. Рисунки пошли по рукам, и мастера покачивали головами, одобрительно щелкали языками, похлопывая Гришу по спине. Они не ленились и стали учить его с самого изначала. Хотя у него нет ни рук, ни ног, но Господь не оставит этого мальца, говорили они. Алексей Иванович специально для него поставил отдельный столик у окна, а когда стало рано темнеть, дал ему трехфитильную керосиновую лампу и на шнурки от потолка к столу подвесил стеклянный шар с водой, который отбрасывал на стол от лампы яркий свет. Гришиного брата учили тому, что не мог делать Гриша. Деревянные заготовки для иконы, грунтовать их, приклеивать поволоку, накладывать левказ, полировать коровьим зубом, наклеивать сусальное золото и тереть яичные краски. А Гришу учили наносить контур графьей, писать доличное, то есть все, кроме лица и рук, и личное, а также делать надпись на иконе. И побежали дни, день за днем. Приехав из гимназии и быстро сделав уроки, учеба давалась ему легко, он торопил брата ехать в иконописную мастерскую. Его сажали на табуретку и пристегивали к столу ремнем. Специальный подмастерье в определенном порядке раскладывал на столе беличьи кисти, баночки с тертыми яичными красками, воду. Брат давал ему в рот кисть, и он начинал. Ох, трудно это было! Ой, как трудно! Доска должна была лежать на столе плашмя ровно, чтобы не растекалась вниз краска. Кисточка по отношению к доске должна быть вертикальна. Чем вертикальнее, тем тоньше выходил рисунок. От близкого расстояния ломило глаза. От напряжения болела шея. После 2-3 часов такой работы наступал спазм челюстных мышц. И у него не могли вынуть изо рта кисть. И Гриша мог раскрыть рот только после того, как ему на скулы накладывали мокрые горячие полотенца. Но зато успехи были налицо. Рисунок на иконе выходил твердый, правильный. Иной так рукой не сделает, как Гриша зубами. В иконных сюжетах он ориентировался на лицевой подлинник, сборник канонических иконных изображений. Начал он с простых икон, где была одна фигура святого, но потом понемногу переходил к более сложным сюжетам и многофигурным композициям. Хозяин Алексей Иванович его поучал. «Ты, Гриша, икону пиши с Иисусовой молитвой, истово, по-нашему, по-русски, но блюди канон. Бес будет тебя подстрекать добавить какую-нибудь отсебятину, но ты держись канонического, потому как каноническое есть церковное, а церковное значит соборное, соборное же всечеловеческое. Не дай тебе Бог допустить в иконе ложь. Ложность в иконописании может нанести непоправимый вред многим христианским душам. В то же время правдивость духовная кому-то поможет, кого-то укрепит. Шли годы, и многому научился Гриша в мастерской Алексея Сюкаева. 22 года он закончил Самарскую мужскую гимназию и возвратился в родное село Утевку, где стал писать иконы на заказ. Написанные им образа расходились в народе на расхват. Мало того, что иконы были хороши и благодатны, но особенно в народе ценили и отмечали, что это были не обычные иконы, а не рукотворенные, что сам Дух Святый помогает Григорию иконописцу, что не может так сработать человек без рук и без ног. Это дело святое, это подвиг по Христу.
1: Дорогие братья и сестры, вы слушали рассказы о замечательных людях писателя Валерия Николаевича Лялина в звучащей книге.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить оный за то и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощения раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе.